Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: В новом Jacto 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то только Jack. Подробности на jackcar.ru.
6: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
7: ОРВ, ОКРН, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
8: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Right now. А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: DFM.
10: Потому что...

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Корно капкорно или попкорно, ди народ. Улыбнись и проснись, и включи два будильника, которых нельзя швырнуть об стену. Да, это мы, живые будильники с запашком кофе и пуэра под названием шоу
1: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи, Катя, looking good and brown today.
1: Да, спасибо. Осень наступила. Я, разумеется, разобрала шкаф. Это случилось вчера, поздравь меня. Убрала летнюю одежду. Достала одежду потеплее. И скопилось очень много вещей, которые я, правда, несколько лет не ношу. Нужно с этим что-то делать. Я обнаружила рядом с домом пункт приема вещей.
0: А ты отдаешь, как типа, в целях благотворительности, да?
1: Ну, получается так. Потому что раньше я просто друзьям раздавала, ну, каким-то таким образом. А то, что не пригодилось, по-прежнему валялось в шкафу. А сейчас это такая классная функция. Моя одежда получит новую жизнь. Кто-то будет ей рад. Это прям классно. Ты что делаешь с теми вещами, которые, ну, не носишь? Ну, просто лежит вещь. Причем хорошая, качественная.
0: Да, да. О, Катя, это для меня это уже давно big problem. У меня же нереальное количество одежды.
1: Если что, у Саймона дома гардероб больше, чем его комната.
0: Вот, и я отдаю в деревне. Так что давно уже отдаю одежду в деревне. Но,
1: я бы посмотрел на местных жителей в твоей одежде.
0: Вот,
1: цепи такие по колено.
0: В связи с этим, у вас есть история, у меня знакомая. Вот. Она просто в помойке вещь всегда относила.
1: Ага.
0: И, соответственно, она в один день просыпается.
1: Идет выбрасывать мусор. А там эти товарищи, которые тусуются да, у мусорного вот, бака.
0: Эти товарищи как раз в ее одежде ходили.
1: В ее одежде?
0: Да, вот,
1: это мило.
0: Причем она же в этом районе давно живет, и все знают, что это ее вещи. И не поняли, что у вас что, знакомое слияние или что?
1: Это тоже прикольно.
0: Или альянс, вот, так что, да, в деревню отдаю, да.
1: Понятно. Mm-hmm. Ну, ребят, разбираем шкаф, а саундтреки, это музыка радио DFM под это вам дело. Кроме того, заказывайте пробушку в группу ВКонтакте под последним постом, пишите, как зовут, где живете, кого будем будить. В наших мессенджерах тоже можно отметиться.
0: Mm-hmm. Если у вас много одежды, вот Катя вам уже рассказала, как от них избавиться.
1: И Саймон тоже.
0: Да.
1: Если есть деревня, вперед.
0: Даже я, который являюсь барахолщиком, я все равно в деревне отдаю. Ну что ж, зиба-зиба за внимание. Вот просыпаемся, как магьем. Это шоу «Разбудильники». Через одну песню вернемся.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, бодро пожаловать к нам. Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Выясним, кого нужно разбудить этим утром. Группа ВКонтакте под последним постом принимали заявки на пробушку и в наших мессенджерах в том числе.
2: Да, вот там находится Алиса. Но в стране чудес, если можно так сказать. Привет, пишет она. Разбудите, пожалуйста, мою подругу, почти сестру Катю. Она не в духе.
1: Окей. Бывает.
2: Задача не из простых.
1: Понижаем кортизол в прямом эфире.
2: Причем мы прогоняем кортизол, но чем? Палкой?
1: И музлотерапией.
2: Или сухой рыбой, как корейцы делают. Поехали. О, ваше волзо. О, ваше волзо. Помнишь, да?
1: Конечно.
2: А-ра-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Попал в ноту?
1: Да,
2: окей.
1: Я заслушалась, честно говоря.
2: Не фальшивил, да?
1: Нет. Доброе утречко, любимые разбудильники, и привет вам из Казани. Отличного дня. Разбудите плиз меня. Очень хочется спать, а не вот это вот все. От Маргариты, просьба.
2: Салям, Казань.

0: Так, Роман пишет нам в мессенджере. Так, что пишет Роман-то? А, разбудите мою жену Дарью. У нее сегодня важный день. Сдает нормативы.
1: Норматива?
0: Это что такое?
2: Как тебе объяснить?
0: Что-то нормальное,
2: да? Это игра крокодил. Это что-то нормальное.
0: Что-то нормальное, да?
2: В зависимости от какой, в какой сфере норматива. Спортивные, наверное, какие-то.
0: А что наш линейный продюсер Настя за тобой танцует, показывает?
2: Нет, она показывает тебе фитнес, наверное. Какой-то спорт. Какой-то вид спорта.
0: То есть нормальный спорт какой-то, это нормативы, да?
2: Судя по всему.
0: Окей.
2: Привет, друзья. Разбудите моего сына Мишу из Тольятти. Едем в школу и спим. От Дениса сообщение.
0: Вау, Тольятти. Кстати, я был в Тольятти.
2: Ты рядышком с Самарой.
0: Да, Самара, Тольятти. Да, обычно вот, если ты едешь, ну, играть сет, обычно вот...
2: И туда, и сюда.
0: И туда, и сюда, да. Между ними же час езди, да?
2: Да, примерно.
0: Угу.
2: Тольятти.
0: Ну, Тольятти, включи тусовку. Камон, о чем это рыба? На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на- О, поймал. Да, поймал наконец-то.
2: А то, значит, мы готовы.
0: А то знаешь, как караоке, никак не можешь попасть, понимаешь?
2: Ты о караоке, да, сейчас?
0: Ну, вклинуться не можешь.
2: А у нас игра впереди. Телефон прямого эфира +7 495 956 101 2. В этом случае, если наберешь, попадешь куда надо, в шоу «Разбудильники» поиграем и отдадим тебе подарок от радио DFM.
0: Да, к нам попадешь, но ты не попадешь. В русском языке, если попал, значит...
2: А, не очень хорошо.
0: Значит,
2: а в нашем контексте очень хорошо.
0: Вот, что-то на языке хана, да? Ладно, это шоу «Разбудильники». Просыпаемся, как могем. Ну что ж, ты включи...
2: Тусовку.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
2: Платежи за рубеж – больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Привет, вы!

0: Автомобилебанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: А теперь тусовка. DFM. Потому что радио DFM.
2: Телефон прямого эфира для того, чтобы поиграть с нами. +7 495 956 101 2. Набирай +7 495 956 101 2.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Слово микс.
2: Алоха, малоха, человечество. Натягиваем хорошее настроение, как простыни, на раскладушку. Это шоу
3: «Разбудильники».
2: В студии кей-поп Катя Бодрова.
3: Афрохаусмен, диджей Саймон.
2: Сейчас слово микс, тренажер для мозга, где слова собираются быстрее, чем родительский чат.
3: Играть с нами будет Лена из Костромы. Лена, привет.
2: Hello, Лена.
4: Привет, доброе утро.
3: А много ли устойчивых выражений ты знаешь? И сможешь ли описать свой день, Лен, или это утро вот каким-то из этих выражений? Без царя в голове, может быть? Или шевелить мозгами?
4: Шевелить мозгами – это трудно. Особенно в такое время.
2: Но есть без труда...
4: У меня из головы сейчас выпали все выражения.
2: Без труда вытащить кофе из пруда.
3: Я, помню, такое делала пример, но это все-таки поговорка, неустойчивое выражение.
2: Really? What?
3: Сейчас разберемся. Во всем по порядку. Правила игры слова «микс», Лен. Мы тебе называем устойчивое выражение. Ты их наверняка знаешь, не сомневаюсь. Только расположили там буквы в хаотичном порядке. Твоя задача – выяснить, что за выражение мы имели в виду, и справиться хотя бы с тремя из пяти заданий. Угу.
4: Да.
2: Вау.
4: Как раз вспомню все выражения.
3: Как раз пошевелишь мозгами.
2: Да, но, Лена, просыпайся, а то вот есть ломанный русский язык, есть сломанный русский язык. У меня второй вариант, так что слушай в оба. Начинаем! Казандычный груд.
3: Казандычный груд. Я есть груд.
2: Я есть груд.
4: Друг.
2: Друг, молодец.
4: Друг.
2: Молодец, уже хорошо идешь.
3: Ну, которым, с которым уже 100 лет вместе. Это мой
4: друг.
3: Загадочный друг. Точно.
2: Браво. Один правильный ответ есть. Двигаемся дальше. Вау. Сукат колты.
3: Сукать колти, что бы это ни значило.
2: Все прилично.
3: Это когда тебя позвали на вечеринку, ты отказалась, а она прошла невероятно круто. И после этого ты берешь свои руки
4: и кусаешь локти,
3: да.
2: Ничего не понял, но звучит круто.
3: Когда сожалеешь о чем-то, говорят, кусать локти.
2: Да? Хотя локти не поцелуешь, даже не покусаешь. Только 2%
3: у вас человек. Я почему-то захотел попробовать.
2: Попробуй. Это будешь делать вообще еще 10 лет. Ну что ж, еще один раунд, да? Так, Кильфина Маргата.
3: Кильфина Маргата.
2: Маргата, да, даже так.
3: Какой-то коряво составленный документ, например.
2: Что-то фиговое, да?
3: Здесь фигурирует некое имя. Вот когда ты в школе, да,

0: не знаю, победила на какой-нибудь олимпиаде, тебе дают
1: что
0: такой,
1: ты получаешь?
0: Такой листочек, и там написано...
2: Грамота.
1: Молодец, то есть там ламинированная, так, дальше. А если грамота фиговая?
0: Кому она принадлежит?
1: Чья она?
2: Фиговая грамота.
0: Наверное, можно и так.
1: Я это принимаю.
0: Принимаешь это?
1: Потому что у этого человека, у него реально фиговая грамота.
0: Ну да. Или Филькина, ребят.
1: Филькина.
0: Филькина грамота.
1: Наверное, фиговая лучше звучит.
2: Не, я бы угадала.
0: Нет, отлично, отлично справилась со всеми тремя заданиями. Мы тебя поздравляем, отдаем подарок от Радио DFM.
2: Спасибо.
1: Так что привет к друзьям. Вот какую грамоту получил Филькин? Фиговую. Так, и время приветов. Ну что ж, передаем, у тебя 8 секунд.
2: Ой, спасибо, я вам передаю привет. Вы, правда, заставили меня пошевелить мозгами. Я немного проснулась. Спасибо вам большое за то, что дарите настроение. Не только мне, вообще всем. Спасибо большое.
0: Кострома включит высовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему вы сначала говорите, что с едой играть нельзя, а потом вешаете лапшу на уши?

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это нет трек. Нет трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика, которая заедает в голове. Нет, трек. Что заело в моей голове в последнее время? Ты в моих мыслях навсегда. Это раз. И, конечно, ты не бойся ночи, я буду рядом.
3: Я всегда рядом.
2: А, я всегда рядом.
3: И такой мужской голос потом следом.
2: Что еще можно наложить на рилс, чтобы залетел? Рассказывай.
3: Сегодня в «Нет трек» или в «Нет трек» Fat Papi and Proud Shashi. Freaked Out называется трек. Трек взлетел благодаря TikTok-тренду The Bob Cut Challenge. Люди в такт музыке показывали новую стрижку Боб или шутливо отрезали себе волосы. Mm-hmm. Прямо в кадре. За 2 недели больше 1.5 миллиона видосов. Затем тренд подхватили блогеры и звезды. Fat Papi стал первым в истории в истории новозеландским рэпером, чей дебютный сингл попал в топ-40 чарта Billboard Hot 100.
2: Ну, и все благодаря стрижке.
3: Да, прикинь. Так что слушаем нет-трек Fat Papi and Proud Shashi. Freaked Out. Потом обсудим.

0: Чок.
1: Это настолько хорошо, что мне снова захотелось постричься, если эта музыка именно подходит для демонстрации стрижки новой, то я готова.
0: Там количество причесок просто unreal. То есть и они даже отменили всем парикмахерам отпуск, понимаешь?
1: Вот так стилисты продвигают музыкальную индустрию, представляешь?
0: Да, вот все в шоке, что за боб-мания, да? А на самом деле, вот значит, правильная прическа. Парень дошел до чарта Billboard благодаря бобу, и которая не губка.
1: Интересная вообще история. И потрясающий трек. Спасибо тебе за него.
0: От души. У тебя боб есть где-нибудь?
1: Нет.
0: А был бобу?
1: Нет.
0: А, ты в бобе не ходишь?
1: Я не по бобам.
0: А, по бобам не ходишь?
1: Я по бобам не хожу, Сай, в отличие.
0: Ладно, берите трек, пилите бобы.
1: Ходите по бобам.
0: По бобам. А мы скоро вернемся. Вот и тут даже прическа запела.

0: музыки на радио DFM.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Не хочешь развивать клюв? Афалаза.
10: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
14: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от PAO Совкомбанк. Получите персональное предложение у официальной

0: модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай.
2: Okay.
3: Шоу «Разбудильники» экономят твое время. Совсем не обязательно тратить время на поиск хорошего кино. Просто послушай рекомендации в рубрике «Киносай».
2: Да уж, если выбираешь кинчик 40 минут, а потом говоришь своей подруге, давай лучше спать, потому что ничего не нашли, помогу, конечно, у себя в мессенджере DJ MC Simon. Ну что ж, сейчас Катя поймет, какой сериал, о каком сериале сейчас пойдет речь.
3: Гангстерленд. Мурашки пошли просто по коже. Что ты со мной делаешь? Когда он уже выйдет?
2: Ну, конечно, уже стартовал второй сезон.
3: В смысле?
2: Да.
3: Когда?
2: Одна серия уже лежит.
3: Да ты что? Но,
2: а ты говоришь, это твой любимый сериал.
3: А можешь погромче кричать об этой новости? Нет, я правда не знала.
2: Да, уже первая серия лежит, и напряжение как никогда никуда не делось.
3: Ну и как тебе, расскажи.
2: Я просто, я уже, понимаешь, это пытка.
3: В смысле предвкушение, ты уже смотрел?
2: Я предвкушение, уже продолжение. То есть я, это пытка. Это сериал, который надо смотреть сразу,
3: с
2: целиком.
3: Скопом, да, чтобы они все серии вышли.
2: Они жадные, каждую неделю надо ждать, понимаешь?
3: Вокруг чего строится именно этот сезон?
2: Без спойлеров, да, просто общий скажу, о чем этот сериал для тех, кто еще не смотрел.
3: А, да, кто-то же не смотрел.
2: Да, он называется «Гангстерленд», снял его Гай Ричи. Так, в главных ролях
3: Том Харди,
2: Елена Миронова, она же, знаешь, она русская, да? Знаешь, да?
3: Нет, не знала, кстати.
2: Хелен Миррен, да, просто фамилию поменяла, как уехала, а так, но она, да, она наша. Так, да, и Пирс Броснан. И другие. Ну что ж, две криминальные семьи вступают в битву за власть. А между ними оказывается профессиональный переговорщик, да? Или решала, как
3: решала.
2: Говорится. Да. Который должен разобраться с последствиями семейной разборки. Здесь мафия, предательство, семейные разборки и все это, но с британским акцентом, как говорится. Ну что ж, он продолжает быть решалой. Но это раз появилась, не то, что появилась, она была, вот, дама какая-то властная, теперь она уже выходит...
3: Я помню из прошлого сезона.
2: Она
3: да.
2: теперь уже, ее роль увеличивается во втором сезоне. Она сейчас сталкивает уже всех, там уже просто...
3: Хочу посмотреть, как ее роль увеличивается.
2: Да, чувствую, что дальше будет вообще, даже внутри одной семьи уже идет уже, знаешь, мясо.
3: Вау.
2: Да.
3: Том Харди по-прежнему красавчик?
2: Ну, я парень, вот, я парня так не умею говорить, так это тебе. Я лучше от девчонки скажу, как, ну, пока вот девушки, ну, делают то, что делают. А Елена Миронова, Хелен Миррен, она всегда в своем амплуа. Она же этот метит паутину, еще внутри паутины, понимаешь?
3: Вредятина.
2: Вообще просто вредятина. Просто, ну, красавица вредятина, скажем так.
3: Двойная рекомендация, ребята, конечно, «Гангстерленд». Вышла новая серия
2: второй
3: последнего сезона.
2: Да, смотрим. Одна серия уже лежит, ждет тебя.
3: Оставь нам несколько секунд. I'm gonna be no blues, cause it's not right, I'm gonna business.
2: Спасибо за внимание!

0: Трек-прогноз на DFM.
1: Where my dogs at?
2: Трек-прогноз.
1: Айди, народ! Good morning, мир! Радио DFM звучит из квартир.

0: 13 градусов тепла в столице, местами облачно, местами даже небольшое солнце. Разогреет до плюс 18, обещают синоптики, и небольшой дождь.
1: Реклама. Магура – отборный тунец премиального качества для настоящих гурманов. С тунцом Магура легко и быстро готовить дома оригинальные и очень вкусные блюда, как в ресторане. Готовь как гуру с тунцом Магура.
2: В Гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждом.

0: Управляющая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
2: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

Радио DFM. Включи тусовку.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Здравствуйте, ди комьюнити. Утро – это время великих свержений. Например, дойти до душа и не уснуть под струей воды. Мы чиним утро, ladies and gentlemen. Это антиснотворное шоу «Разбудильники».
1: Напомним, здесь Катя Бодрова.
0: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон. Ты слышал про теорию шести рукопожатий, Сай?
0: Да.
1: Ну, согласно этой теории, любые два человека на Земле разделены цепочкой общих знакомых, которая состоит не более чем из шести человек. Но если совсем просто, у тебя есть друг, друг знает другого друга, и так далее, мы доходим до любой знаменитости, до любого жителя любой страны. И мне сильно повезло, ребята. Я знакома, внимание, со Снуп Догом, Дуэйном Скалой Джонсоном, Джейсоном Стейтоном, и даже Сэмюэль Л. Джексон тоже в числе моих знакомых, а все потому, что Сай знаком с ними лично, а у меня одно рукопожатие буквально разделяет до...
0: Ну, это значит, и Вин Дизел знаешь.
1: И Вин Дизель,
0: да.
1: Приятно это. Продолжай.
0: Да, ты знаешь...
1: Сэм Смит.
0: Джеймс Макэвой. Я, кстати, Сэм Смит, я с ним не знаком.
1: Нет?
0: Нет, Сэм
1: Почему?
0: Смит. Нет.
1: Это что-то у меня.
0: Да, Джеймс Макэвой. Вот, да, знаю, как его еще... My God.
1: Этот список можно бесконечно продолжать, конечно. Риту Ора, ты с ней вообще на тачке катался.
0: Да. Джет Ли. А, ну это Джет Ли, наверное, не знаешь, да? Боевое искусство так робит. Этот, как его зовут? Уолтер Митти. Уолтер Митти.
1: Ну, классно. Не знаю, кто это.
0: Актер, господи. Ладно.
1: Ребят, в общем, найдите способ пожать руку Саймону и будете хвастаться ровно тем же, чем и я. Я
0: Бен Стиллер, да.
1: Знаком со Снуп Догом, ну, например.
0: Да, Снуп вообще наш человек. Он же приезжал в Россию пару-тройку раз.
1: Было дело. Вот. Мы готовы тоже поближе познакомиться. Как это делать? Заходи в группу ВКонтакте, заходи в наши мессенджеры и заказывай пробушку. Как зовут, где живешь, кого будем будить?
0: У меня даже есть интервью, которое я еще не выпустил, но нигде. Это с Джеффри Дин Морган. Это чувак, который снимается в «Ходячие мертвецы».
1: Mm-hmm.
0: Он там такой лютый. Он просто по жизни, это просто мужик лютый. Я захожу, а мы с ним в одном стиле были одеты. Такой, как это называется, как будто мантия.
1: Так.
0: Юнга, бро, ну ты же...
1: Это миндальная связь.
0: Мне говорят, у вас 5 минут. Он вообще отнял у меня все эти 5 минут просто на разговор. Ты откуда? Я сказал, из России. Во, бро, рассказывай, как там в России. И мне прибавили 5 минут, то есть 10 минут интервью, затем мне дали 5. Ну, Джеффри Дин Морган, он реально мужик крутой.
1: Эксклюзивно.
0: Да, я еще не выкладывал этот интервью. Вот, как-нибудь, наверное, порежу и выложу.
1: Вылаживай.
0: Вылаживаем. Ну что ж, через одну песню вернемся и начнем пробушку. Это шоу «Разбудильники».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я братуха от другой мамы. Диджей Саймон, черный перец.
1: Заявки на пробушку получили. Группу ВКонтакте под последним постом. Видим здесь и в наших мессенджерах.
2: Итак, что у нас здесь? Алиса, кажется, да? А, нет, Алису мы уже читали. Еще. Это не Алиса.
1: Мы в поисках человека, которому нужна пробушка. Ну вот, например, утро доброе, Катя Саймон, вся страна из Москвы. Слушаем вас каждый день по пути в школу. Разбудите Гришу и Антона. Пора просыпаться. О, Александр
2: Гриша.
1: Пишет.
2: Гриша, Антон, просыпаемся.

0: Работаем дальше. О, сообщение нашел. Это Даниил Сычев пишет. Катя Саймон, доброе утро. Большой вам осенний солнечный привет из Ташкента. Разбудите и поздравьте, пожалуйста, Эльзару. У нее сегодня день рождения. Большой вам зиба-зиба. У моей девушки сегодня день рождения.
1: У моей девушки день рождения. Ты реально пытаешься найти?
0: Да, сейчас найдем. Сейчас будет.
1: Ты пока ищешь, я зачитаю сообщение от Ольги Ликановой, которая, кстати, присоединилась к нашей игре, которая скоро состоится в эфире «Наушники челлендж». А кроме того, передает огромный привет нам, разбудильникам. Олечка, и тебе взаимный.
0: О, от души, от всего сердца, черного перца, с днем варенья. Как ее сейчас? Вспомни, как ее зовут? Эльзара.
1: Эльзара?
0: Да, Эльзара. Happy birthday, girl.

0: Ну что ж, дальше кто пишет? Катерина, но не наша. Ну, тоже наша, но не эфирная. Саймон и Катя, доброе утро. Разбудите моего маленького хоккеиста Данию. Он обожает разбудилники так же, как и я. О, от всего сердца, черного перца, зиба-зиба вам.
1: Будем?
0: Yeah, будем.
1: Как говорит русский человек. Будем.
0: Будем. Но это что-то другое же означает, да?
1: Чуть-чуть.
0: На этот раз будем. Будет.

0: сейчас по всем законам караоке выступила. Половины слов не знаем. А вот там есть местечко, где все знакомое.
1: Я чемпион в этом роде. У нас игра впереди. Для телефон прямого эфира, для того, чтобы принять в ней участие, напомним. +7 495 956 101 2. Звони и забери подарок от Радио ДФМ.
0: Пока пели про студента, я даже не расслышал номер телефона.
1: +7 495 956 101 2.
0: О, это я понимаю. Ну что ж, ladies and gentlemen, дамы и господа, это шоу «Разбудилники». Дорогой, дорогая, включи

0: Супутники на радио DFM.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности.

0: возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс». В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей, с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Bay. Бизнесу быть. .банк.
1: ао.оо.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Авиабанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили ООО «Теата», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АОТ Банк 0+.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
9: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Дублер, дабури, дабудай, дабуди, дублер, дублер.
2: Ябадабаду, чао какао, ди человеки и наши прекрасные невыспалачи. Это антидремательное шоу
3: «Разбудильники».
2: Здесь здесь леди Катя Пульта, Катя Бадраува.
3: И мистер Диджей Саймон.
2: Уи, в эфире караоке на минималках, а точнее дублер.
3: У нас на связи Света из Краснодара и Ваня, город Березники. Ребята, привет.
2: Ваня, Света, welcome.
3: Ну что, как у вас с пародиями? Пародировали когда-нибудь кого-нибудь, Свет?
4: Нет, увы, нет. Но думаю, будет интересно попробовать.
3: Ну, будет дебют, конечно.
2: Да.
3: Ваня, ты?
5: Ну, так иногда пытался.
3: Ну, что вы мне рассказываете, ребят? Ну, когда мы обсуждаем кого-то, да, в компании, мы как рассказываем? Я ему нормальным языком объясняю, а он мне... Это мы что, не пародируем, что ли? Пародируем.
2: Слушай, давай, наверное, их языки подготовлю сейчас прямо. Надо ребята разбудить Иван и Света, да, правильно? Так, Иван, вот обычно по традиции здесь надо язык разминать. Таким образом, повторяя вот такую фразу. Сибириба, сибириба, сибириба, о-оу.
5: Сибирибам, сибирибам, сибириба.
3: Он репетировал.
2: Потрясающе.
3: Он репетировал.
5: Я репетировал.
2: Молодец. Теперь, Света, жги. Сибириба, сибириба, сибириба. О-о-о.
4: Сибириба.
2: Слышу, 100 грамм, 100 грамм.
3: Я так не смогу, если что, Свет, имею в виду.
2: Молодец, Света.
3: А я с этим парнем каждый день нахожусь.
2: Кать, они уже все готовы, тепленькие, забирай.
3: Ну, давайте, раз у нас действительно караоке на минималках, такое утреннее караоке, давайте попоем знаменитую песенку. Внимательно слушайте ее отрывок и попытайтесь повторить максимально точнее или смешнее. Это уже на ваш вкус и взгляд. Кто сделает круче, тот победил, тот заберет подарок от Радио ДФМ. С кого начнем?
2: Так, кто дозвонилась с первой? Света, да?
3: Света, наверное.
2: Света, Светочка, вас слушаю внимательно.
3: Ну, элементарно. Давай.
2: Ага, элементарно.
3: Thank you, thank you, и тебе.
2: Браво! Ее же не остановить. Света,
3: thank you, Света, thank you.
6: Сику, сику.
3: А дальше переходим к Ване. Вань, еще раз ставлю специально для тебя. Погнали.
2: Иван, ты человек с бесконечным количеством суперсюрпризов.
3: Нас обманывает. Это не Ваня, это команда Tones and Die дозвонилась. И просто исполняет соло.
5: Одна из любимых песен.
2: Да? Я снимаю перед вами вообще свои дреды. Просто молодцы.
3: В данном случае, если обычно я хочу одному человеку отдать подарок, а Саймон защищает еще и другого, то здесь, я думаю, мы солидарны.
2: Приехали на финиш вообще ровно.
3: Подарки от Radio DFM забирают оба!
5: Спасибо!
3: Хопа! И подарки забрали оба. А что, приветы будут?
2: Приветы будут по 5 секунд, да. Вот кто этот начинает уже, мужик, да? То есть Иван.
3: Давай.
5: Давайте. Обязательно своей жене Юлечке, которая сейчас трудится на работе, всей шахте БКПРУ-4. Вот, у кого сегодня отцепной, едем на дачу отдыхать.
3: Красота.
5: Ну и вам обязательно, Саймон, и вам.
2: Зима-зима, от души.
3: Ну и спасибо, Вань. Свет, тебе слово.
4: Я, конечно, тоже передам привет всей своей семье Березкиных. Вот, все, кто меня знает, и тоже всем привет. Все узнают, думаю, меня по фамилии.
2: Вау.
3: А Краснодар, Березники, включите тусовку.

0: Час-будильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, я всегда думал, что девушка из Греции – гречка.
3: А?
2: Потом узнал, что гречанка. Ну тогда логично, греческий мужик – гречан.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мэшапы Саймона. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ представляет Сергей Спири или Бритни Жукова. Вот такие артисты рождаются в рубрике «Мэшапы Саймона». Здесь Сай берет текст одной песни, накладывает на музыку другой песни, и получаются новые хиты.
2: О, что получится, если соединить два мира – русский романс и фанк? И фанк, да?
1: Ага.
2: И оба решили не расходиться. Получится Татьяна Буланова versus Bruno Mars. Мой ненаглядный uptown фанк. Слушаем мою новую мешанину, а потом обсудим. DJ Simon.

0: Ну как, Катя?
1: Эти два трека были созданы друг для друга, но только не знали об этом.
0: Да уж.
1: Этот выпуск отправляется в золотую коллекцию выпусков рубрики «Машапы» Саймона. Как же здорово. Особенно там, где даже нет слов. Вот именно бум-пам-пам-пам-пам-пам. Это как будто реально Бруно Марсу подходит.
0: Вспоминающие корпоративы и свадьбы, да? Как этот трек сразу начинает играть. Ну, вот что бывает, когда душа просит страдать, а тело требует танцевать продолжение банкета.
1: Можно объединить эти вещи, оказывается.
0: Да. Ну что ж, только у нас все разбудилники. Татьяна Буланова и Bruno Mars. Мой ненаглядный Uptown Funk.

0: на радио DFM.
1: Реклама. Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
5: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк.
6: АО «Точка» — программа лояльности для клиентов ООО «Банк».

0: точка. Подробности на точка.ком 18+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки, два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
12: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
13: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
14: В этом весь Т.
13: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
16: Up the next.
17: А дальше тусовка.
16: On DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Сайхакинг. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ делают твою жизнь проще и легче с помощью рубрик «Какие сайхакинг». Какие сайхаки? О каких сайхаках расскажешь сегодня?
2: О, сегодня сайхак, как выбрать размер телевизора и не пожалеть. Если размер неправильный, при длительном просмотре могут появиться дискомфорт, напряжение, сухость глаз и даже головная боль.
1: Вау.
2: Да. Итак, не выбирай телевизор. По принципу «бери самый огромный, пока скидка». Да, выбирай по расстоянию до дивана. Начинаем, да? Примерное правило. Если расстояние до телевизора от 1.5 до 2 метров, выбирай диагонал от 43 до 50 дюймов. Запомнила, да?
1: Да.
2: Окей. Если от 2 до 2.5 метров, подойдет телек с диагональю 55 дюймов. Далее, если от 2.5 до 3 метров, 65 дюймов. Телек выбираешь. Если от 3 до 3.5 метров, 75 дюймов. Уже играем по крупному, да? И напоследок, если расстояние...
1: Если твой дом кинотеатр, так.
2: Не, ну там уже...
1: И до расстояния 100 метров.
2: Да, ну, скажем так, если расстояние до 3.5 метров, бери телек с диагональю 85 дюймов или больше. То есть у меня тут 3.5 все остановилось, а до 100 метров там уже их называют, как этот, Jumbotron их называют, которые на стадионах.
1: И это обезопасит наше зрение, правильно?
2: Да, и зрение, и дискомфорт. Поэтому, как бы, если сомневаешься... я забыл, а главное правило-то. Главное правило, если сомневаешься между 2 размерами, чаще жалеют, что взяли маленький, а не большой.
1: Это правда.
2: Вот. Поэтому, если у нее болит голова, проблема может быть в размере телевизора.
0: На радио ДФМ. Разбудят тебя разбудилники. Разбудилники.
1: Живые будильники. Включи разбудильники на радио ДФМ.

0: Все теплее и теплее становится в Москве. 14 градусов в эти минуты. Максимум на сегодня плюс 18. И после обеда небольшой дождь.
1: Реклама. Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марьина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
2: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Озон Фреш и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127 39 24 74.

0: Сопутствующая группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
4: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
5: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
7: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
6: Гипервыгода в каждой покупке.
7: Все подробности на lenta.com.
8: Семейный проект бизнес-класса Ultima City. 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. Ultima City. Успейте купить квартиру для всей семьи.
7: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Мы в сети. Официальный канал Радио ДФМ. В Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись.
10: Welcome back, and right now.
9: А теперь тусовка
10: on DFM.
9: DFM. Потому что Радио DFM.
10: DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: русское.
1: Но ты заказываешь
0: нужно написать
1: прожарку.
0: Прожарь меня на русском как можно жестче и смешнее.
1: Угу.
0: Что тебе рассказывают про тебя же по твоим запросам в чат?
1: Ну, ты знаешь, я не скрываю, что у меня грамотность хромает последнее время, поэтому я просто пищу как кура или как, ну, то есть как врач, а он, я ему закидываю, давай проверяй, и он мне пишет: окей, DJ Саймон, сам напросился, я заказал прожарку. Так, что он пишет? Ты можешь написать буяка, а потом спросить, проверь ошибки.
0: А главное, правдиво.
1: Да, уж.
0: А мне пишут, причем, а ты не закрываешь вкладки, ты говоришь, мне все это пригодится. Это правда.
1: А, ты не закрываешь, да?
0: Я коплю зачем.
1: Ну, я тоже. У тебя 500 есть уже сейчас?
0: Ну, чуть поменьше, думаю, но около того.
1: У меня до 500, а потом я обновляю.
0: Это человек, который одновременно хочет стать диджеем, прокачать личный бренд, вести блог, увеличить доход, придумать новый формат для радио и желательно выглядеть так, как будто все это произошло само собой. А что плохого? И-и. Что плохого?
1: Вот, а ты до сих пор ему спасибо говоришь каждый раз. Даже на колени садишься, ему говорит, ну, благодарю.
0: Да, прежде чем обращаться к чату GPT, я говорю, здравствуй.
1: Вот почему я зиба-зиба не говорю.
0: Спасибо.
1: Они же брали наш именно интеллектуальный собственность, и это все построили.
0: Mm-hmm. Поэтому... Но если вы готовы к жесткой прожарке от ИИ, вот вам запрос, прожарь меня жестко на русском языке.
1: Это теперь звучит уже как что-то другое. Прожарь меня, это же...
0: ИИ, мы только в этом контексте сейчас говорим.
1: Понял.
0: А пока добрая пробушка. Вот что мы готовы устроить тебе. Заказать можно в группе ВКонтакте под последним постом или в наших мессенджерах. Как тебя зовут, где ты живешь, кого будем будить?
1: Да, пока мы заказываем прожарку, ты у нас, знаешь, уже что заказать? Через одну песню пробудим тебя, не прожарим. Это шоу
0: «Разбудилки».

0: будильники на радио DFM. Буяка, буяка, салютики, малютики, D-people. Поднимаем настроение, потому что поднимать зарплату не можем. Это эндорфин поднимающие шоу
1: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я братуха от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец Агбалао Мерио Куланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Yeah.
1: И за эфиром мы с Саймоном устраивали себе пробушку. От кого? От искусственного интеллекта. Оказывается, Настя, наш линейный продюсер, поделилась тем, что появился запрос, который можно адресовать ИИ, и он сделает нечто смешное и жесткое.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, Бодро, пожаловат к нам. Это шоу «Разбудильники». Я диджей Саймон Черный Перес. Акбалаоми Рио Куланджа.
1: И мы получили заявки на пробушку. Будем реализовывать. Группу ВКонтакте под последним постом. Видим и в мессенджерах тоже. Как зовут, где живешь, кого будем будить.
2: Окей, а кто у нас есть этот раз? Его зовут Денис. Мне очень нужна пробушка. Он пишет у нас в мессенджере. Всю ночь на сутках работаю в ветклинике. Это к добре вообще. Я таких людей очень уважаю.
1: Mm-hmm.
2: Да.
1: Любит животных.
2: Ну, у меня же дома-то валяется сейчас два человека. Ну, два животных, точнее. То есть собака и морская свинка.
1: У тебя целых два питомца.
2: Да.
1: У меня максимум домашнее растение.
2: Ну, это тоже что-то живое.
1: Тоже живое.
2: Ну, поехали.

0: Нереально. Доброе утро из Пятигорска. Ко мне вчера приходила моя коллега Марина. Гуляем всю неделю. Разбудите нас, пожалуйста, просит Павел.
1: О, а гости приехали не из Москвы, да, правильно?
0: Коллега приехала, не знаю, наверное.
1: О, надо все показать и впервые уже посетить Кремль.
0: А, гуляют, в смысле, прям буквально гуляют?
1: Конечно.
0: Каждый думает в меру своей испорченности, конечно.
1: Пока в гости не приехали, ты Москву не увидишь во всей красе. Поехали.

0: ты, мама мия! Ай, тусоваться хочется, да? Но работать надо. Дальше пишет нам Галина в мессенджере. Доброе утро, разбудилники. Нужно срочно разбудить меня. У меня сегодня день рождения. А я очень не люблю этот праздник. Я знаю, есть такие люди, да?
1: Есть такие люди.
0: Но день-то потрясающий. Целый год. На целый год ты стала мудрее.
1: О, удивительно.
0: Ну, так что...
1: Ну, такой себе аргумент. Ну, да. Ладно.
0: Ну, мудрость мы не хотим. Годовая мудрость. Как мы не хотим.
1: Подписка на годовую мудрость.
0: Подписка на мудрость.
1: Дарья очень просит пробушку всей семье. Нам улетать сегодня ночью в отпуск, а никто еще не собирал чемоданы.
0: О, это да. Это, как это называется, классика жанра, да? Ну, что ж, кого мы тогда поздравляли?
1: С днем рождения?
0: Да.
1: Человек не любит... свой день рождения. Все равно поздравим.
0: То есть не надо, да?
1: Не знаю.
0: Ну, мне кажется, надо. С днем рождения тебя.
1: С днем рождения тебя.
0: С днем рождения, Галина. Happy birthday! Поехали!

0: мимо иногда, да.
1: Ну, Галина, ну ладно.
0: А я что говорю?
1: Татьяна.
0: Как мне стыдно.
1: Неловко, да?
0: Очень неловко. Галина, я порошу порошение.
1: Она теперь точно не любит свой день рождения. Даже Саймон ее перепутал.
0: Кошмар, я Татьяна сказал. Ой, боже. Ладно.
1: Ребята,
0: Галина, у нас
1: дальше игра. Очень громкая. И чтобы не быть голословными, мы решили показать вам, как она происходит. Заходите в наши мессенджеры, в наши социальные сети и смотрите игру «Наушники челлендж». Она же впереди, принять в ней участие можно прямо сейчас. Группу ВКонтакте под последним постом ждем. В мессенджерах в личку тоже можно отправить любые рандомные слова. Именно их я буду озвучивать в эфире. А Саймон пытается по губам, что я имею в виду. Играем минуту, на чем слове остановимся, тот и победил. Тот заберет подарок от Радио ДФМ.
0: Так что присылайте слова, ждем. Статья... Галина, присылай, если что. Блин, что с Татьяной сегодня, я уже не пойму.

0: будильнике на Радио ДФМ.
1: Каждый будний вечер на Радио ДФМ.
2: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show on DFM. Импровизация высшей пробы.
2: Я вам скажу всю правду в глаза. Вы не обижайтесь, но я скажу вам всю правду. Вы гениальный человек. Вот так вот хорошо.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Так, надо с кем пофлиртовать срочно. Так, люди, человеки.
1: Шоу с естественным интеллектом.
2: Знаете, выходишь на балкон, здравствуй, солнце. Ну вот что-то из этого.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. DFM. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40. 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
10: Капсикам.
9: Маме скрутила шею весной.
10: Капсикам.
9: Плечо подмывает у сына порой.
10: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
9: Капсикам. И боль на удалении.
10: Капсикам. Моя сила в движении.
11: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк».

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Наушники челлендж.
3: Чик-чик, бум! Приветуля, барабуля, ди-банда. Это кортизол, понижающее шоу.
4: Разбудильники.
3: В студии антикортизолница Катя Бодрова.
4: Серотонин-подниматель, диджей Саймон.
3: Сейчас проверим, что проще. Чтение по губам или чтение по бровям. Играем в наушники челлендж.
4: Как проходит игра, можно посмотреть прямо сейчас, буквально посмотреть видео из нашей студии во время наушников. Наушники челлендж доступны в социальных сетях и в наших мессенджерах. Это громко, как
3: везде,
4: минимум.
3: Где я на Кате кричу? Что?
4: Он орет на меня, чтобы вы знали.
3: Слушай, я не знал, что со стороны я так громко кричу. Прикинь, вообще.
4: А я не знал, что со стороны мне пора колоть ботокс.
3: Не, у тебя все порядок прихватить.
4: Когда я пытаюсь себе мимикой и все объяснить, это просто высасывает из меня.
3: Блин, как вы под микроскопом на себя смотрите? Я даже это не заметил, Кать. Все, о чем сейчас сказала, я ничего не заметил.
4: Врешь, но приятно.
3: Не, реально, все гладко, все хорошо.
4: Спасибо тем, кто оставил рандомные слова в группе ВКонтакте и в мессенджерах. Именно их я буду озвучивать Саймону. Напомню, слышать он меня не будет. Сейчас наденет наушники, будет громко слушать музыку и только по губам пытаться догадаться, что я имею в виду. Минута на игру, на чем слове остановимся, тому отправим подарок от Радио ДФМ. Ну что, Сай? Уже не слышишь?
3: О, как громко! Море, эспрессо, макиято!
4: Ну погнали!
3: Макиято!
4: Иждивенец! Начнем
3: уже
4: играем? С простенького. Иждивенец.
3: Что?
4: Иждивенец.
3: Шевелиться. Исака.
4: То как точно.
3: Следующее слово.
4: Клумба. Клумба.
3: Чурма.
4: Клумба.
3: Чурпан. Чурпан.
4: Клумба.
3: Чурпан. Чурпан.
4: Клумба.
3: Блин, следующее слово.
4: Стрекоза.
3: Как?
4: Час от часу не легче.
3: Как? Губы вообще не открываются, чуть пошире. Нет, это непонятно, ты даже не слышишь, что ты говоришь.
4: Стрекоза, я говорю.
3: Как?
4: Стрекоза.
3: Орёт
4: на меня.
3: Серотинин,
4: серотонин.
3: Блин, страшное слово.
4: Селёдка.
3: Икота.
4: Селёдка.
3: Икота.
4: Селёдка.
3: Блин. Скоро.

0: Или что?
1: Все, мимо.
0: Кат, уже две игры подряд, вообще ничего не получается.
1: Где наш мяч?
0: Я не понял.
1: Где эта миндальная связь?
0: А ты берешь такие слова, где губы вообще не открываются.
1: Где селедка? Последнее слово было селедка.
0: Я сирота говорил, да?
1: Что-то такое.
0: Ну, я почти
1: или серотонин.
0: Угадал. Серотонин.
1: Стрекоза.
0: Ух ты. Еще раз скажи.
1: Стрекоза.
0: Поверь мне, у тебя губы вообще открывалось всего лишь полтора раза.
1: Ну, попробуйте сказать стрекоза.
0: Стрекоза! Вот так надо было.
1: Ну да, кстати, у тебя вот. Побольше.
0: Я даже и глотки открыл.
1: Иждивенец. Первое слово.
0: Ага, это уже троллинг, да.
1: Это было простенькое что-то.
0: Не, извенец? Не, у меня шанс даже нету.
1: Мы поздравляем человека, который прислал последнее сообщение со словом «селедка». Это Игорь. Отправляем тебе подарок от Радио Диафэм.
0: Подарок, но только без шубы, да, и без селедки, да.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему, имея я букву Ё, мы все равно пишем Йогурт?
3: What?
2: Ё-моё!
0: Реклама. 21 век. Москва. Сумасшедшие ритмы мегаполиса. Шум миллионов голосов и машин. И вдруг...
4: тишина. Только деликатный плеск воды в фонтане. Только шелест листвы в парке у дома. Только негромкие семейные беседы на террасе. Тихое обаяние приватной жизни в клубном доме «Река» на Мосфильмовской. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Оки-доки, смоки-поки, хаю-хай, каравай, ди-вселенная. Входи к нам, тапочки наденут тебя сами. Это гостеприимное шоу
1: «Разбудильники».
2: В нашем шалаше мемологиня Катя Бодрова.
1: И здоровый скептик диджей Саймон.
2: Сейчас мемоскоп, прогнозы, от которых уровень эндорфина пробивает...
1: дно.
2: Эндорфин пробивает потолок.
1: А, прости.
2: Эндорфин же, ну, повышение-то надо. А дно пробивает именно уровень кортизола.
1: Хорошо. И сегодня звезды расскажут, какая это карта Таро.
2: Ух ты. Вау. Но у других тарологов у нас тарологиня, да?
1: Тарологиня.
2: Да, окей.
1: Звучит так себе, честно говоря.
2: Тарологиня. Ладно, овни.
1: Башня. Вы не любите тянуть кота за хвост. Если что-то не работает, проще снести и построить новое.
2: Сначала у кота спросите разрешение. Тельцы.
1: Императрица. Саймон, это ты сегодня.
2: Да?
1: Если одежда, то дорогая, если еда, то полезная. Если такси, то бизнес. Сегодня вы выбираете для себя лучшее.
2: Близнецы.
1: Маг. Для вас нет сложных ситуаций. Вы выкрутитесь из любой.
2: Маг или маг?
1: Маг.
2: А, маг, окей. То есть он магиот, да? Раки.
1: Луна. Сегодня доверяйте своему чутью. Оно не подведет.
2: Блин, я какой-то фильм про Таро смотрел, ужастик, вообще жесть просто.
1: Ну,
2: вспомню, скажу как-нибудь.
1: В лесу, надеюсь.
2: Не, они до леса не дошли, они просто дома именно этими картами играли, и все начало сбываться, вообще жесть.
1: У нас позитивное предсказание.
2: Конечно, у нас все сбывается на позитивном ключе. Так, раки, да?
1: Львы.
2: Львы.
1: Солнце. Вы просто входите в помещение, люди тают от вашей энергетики.
2: О, девы, где вы?
1: Отшельник. Настроение, статус офлайн. Сегодня желание остаться одному самое верное.
2: Прикольно, карта отшельник, да? Прикол вообще какой-то.
1: Отшельник. Отшельник.
2: Знал бы я, что это такой отшельник. А отшельник, я знаю, у меня собака
1: дома
2: есть.
1: Потом тебе расскажу.
2: Окей, виси.
1: Влюбленные. Карта говорит сама за себя. Наслаждайтесь бабочками в животе.
2: Скорпиончики.
1: Жрица. Звезды намекают. Сегодня лучше не переедать.
2: Сожрица. Сожралась ее. Стрелцы.
1: Колесо фортуны. Эта карта любит движение и неожиданные повороты. Не бойтесь перемен. Они выведут вас на новый уровень.
2: Круто. Колесо фортануло. Так, козероги.
1: Колесница. Девиз дня. Вижу цель, не вижу препятствий. Сегодня вы добьетесь желаемого любой ценой.
2: Ты который на колесо обозрения работает, да? Колесница, да? Дальше водолей.
1: Звезда. Сегодня смело мечтайте по-крупному. То, что сможете вообразить, в скором времени воплотится.
2: Помнишь твоя фраза «звезда в шоке»?
1: Угу.
2: Помнишь, кто говорил?
1: Сергей,
2: да?
1: Зверев.
2: Ага. Ну что же, рыбасы?
1: Мир. Сегодня вас не покинет ощущение гармонии и чувство, что все, наконец, встало на свои места.
2: Так, жрица уже была, да?
1: Угу.
2: Сожрица была.
1: Колесница, новая профессия, по-твоему.
2: Колесница.
1: И отшельник, это то, что я тебе сейчас объясню.
2: Отшельник был, а остается кто? Минус.
1: Не сегодня.
2: Да ты что?
1: Не хватило на них карт.
2: Даже карты Таро закончились. Прямо как раз как перед их очереди, блин. Ладно, окей. В следующий раз это был Мемоскоп. Все, разбудильники. Всем зиба-зиба за

0: на радио DFM.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАЛ. Сроки акции с 12 августа по

0: 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
4: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс». В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей, с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года, не является офертой.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
11: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
12: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
13: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
15: Возрастное ограничение 13+.
16: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
17: А дальше – тусовка.
18: On DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Венера, Юпитер. Венера, Юпитер.
2: Бигги-бэнг, бум, пэу. Намасте, здрасте, ди, ladies and gentlemen. Это МЖ-шоу
3: «Разбудилники».
2: Сторону Ж представляет Катя Бодрова.
3: Стороной М повернулся диджей Саймон.
2: Ух ты, мужчины и женщины такие разные. Она может пользоваться 10 кремами и называть это минимальным уходом. А он читает инструкцию, когда уже технику доломал. В эфире рубрика «Венера, Юпитер».
3: Какое-то точное определение женщины.
2: Минимальный уход называется. Смотришь вообще, целый букет кремов.
3: Ну что, тема сегодняшнего выпуска в отношениях. Говорить намеками или прямо в лоб?
2: Ух ты.
3: У меня появилась классная аналогия отношений с чатом GPT и мужчинами. Потому что общаюсь я примерно одинаково. И чат GPT. Даю ему какой-то запрос. Он делает не так.
2: Корява.
3: Я ужасно злюсь. Говорю, блин, сделай по-другому. Он снова делает не так.
2: Не, по-другому, но все равно не так.
3: Но все равно не так.
2: Но ты же по-другому захотела.
3: Это продолжается очень долго. Я уже злюсь и так далее, потому что мне кажется, что я раз сказала, сделай, залезь ко мне в голову и сделай, как я хочу. Тебе сложно, что ли? А на самом деле вот это, кстати, учит и тому, как важны промпты.
2: Правильнее.
3: Мужчине нужно написать свой промпт, вот что я поняла. Чем четче, тем лучше. Поэтому намеками с вами лучше не разговаривать.
2: Воу, ну, Кэт, если все было бы так просто, мы бы сейчас не пришли, да, правильно, на работу это обсуждать. Потому что в жизни, не везде вообще возможно, не везде надо сказать прямо. Обидишь, понимаешь? И поэтому вот тут многовековая мудрость учит, как намеком сказать все прямо.
3: И современная экологичность.
2: Да.
3: Да.
2: Но если с человеком долго общаешься, конечно, там уже можно иногда уже прямо что-то сказать.
3: Конечно, вот. Если речь идет о лишнем весе партнерши. Ребята, тут исключительно намеки. Вот. Если ты мне прямо скажешь, прямо и пойдешь.
2: Но в этот день отношения наверняка увидят из чата, да? Вот, согласна, что не все можно сказать прямиком. Поэтому, конечно, вот, чтобы не было меньше недопонимания, сначала посчитай, сколько лет вы в отношениях, и уже выбирай, как ему это все сказать.
3: Девочки, не забываем писать мужчинам промпты.

0: Теплая ранняя осень, плюс 15 в эти минуты и облачно. После обеда обещают небольшой дождь, и максимум сегодня плюс 18.
1: Реклама.
2: Центр управления «Мы дома».
3: Ого! Откуда это небесное тело?
2: Из нашего фитнес-центра.
3: А этот маленький спутник?
4: Из нашей школы.
3: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
4: Мы за ресторан.
3: Тогда начинаю отчет. 10.
1: Космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу.

0: 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар, автостекло заменим быстро и легко.
2: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
4: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: А теперь тусовка. DFM. Потому что радио.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы устроили утреннее караоке. Выяснили, что я по бобам не

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Хочу сказать зиба-зиба всем новым слушателям Radio DFM, с которыми я познакомился недавно на свадьбе. Да, теперь уже нас слушают, и это очень приятно. А теперь всем желаю, чтобы удача находила вас или всех нас быстрее, чем контекстная реклама после одного случайного запроса. И пусть день будет сочным, как спелый арбуз, и легким, как пушинка. Во всех соцсетях я DJ MC Саймон. Обнял, приподнял, покрутил и положил обратно. Муа!
2: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Radio DFM. Согласен на все 100%, тут невозможно было удержаться и не подвигать телом. Moving to the Sun на радио ДФМ Ужели и Ультра Нейт только что. Ну, и если вы часто замечали, как со своей второй половинкой на одни и те же треки вы реагируете одинаково, то это очень хороший знак, я бы сказал, даже очень-очень-очень, потому что похожие характеры и другие привычки не так важны, как похожий музыкальный вкус, говорят специалисты. Поэтому, если у вас с партнером совпадают плейлисты, это прекрасно, это замечательно. А еще лучше, я так думаю, совпасть на все 100%, может даже на 200% на нашем сайте или в мобильном приложении радио FM. Там, между прочим, огромное количество музыкальных потоков. Посмотрите, и уж точно из такого количества вы выберете то, что вам понравится больше всего. Под настроение, так сказать. Ну а в ближайшие минуты я, Тимур Белов, обещаю вам отличные треки. Карлито, Софи Тайкер, Фишер и Second Voice. Они все впереди.
2: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на «Хавейл.ру» или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо-сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН,
0: 11-774-668-9840-0+. А теперь тусовка.
2: DFM.
0: Потому что Радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: 12 в DFM. Топ 30. DFM Top 30. DFM. Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому

0: машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: 1000 рублей не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: А дальше тусовка. On DFM. Потому что Radio DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Музыкант, которому уж точно приходится путешествовать гораздо больше, чем остальным. Работа у них такая, мы это понимаем очень хорошо. Джастин Тимберлейк и Тимберленд на Radio DFM только что. Но бывает такое, когда ты очень-очень куда-то хочешь поехать, уже даже купил билеты, чтобы полететь. И тут жизнь вносит свои коррективы, но не без помощи домашних животных, как оказалось. Рысянка собирается в отпуск, точнее, собиралась, тут уже нужно говорить в прошедшем времени, на Мальдивы. Долго к нему готовилась, к этому отпуску, но ее собака Корги подумала, что загранпаспорт — это очередная какая-то игрушка, и в итоге разорвала его на части. Все это случилось, как вы понимаете, незадолго до вылета, потом... Да, и загранник восстановить не получилось. Ну, я не знаю, каким образом сейчас успокаивает себя хозяйка. Видео вы сможете увидеть в интернете. Оно сейчас очень популярно. Но, может быть, это был такой план у собачки, чтобы никто никуда не уезжал, никого не отпускать на отдых, а то дома ведь будет одной скучно очень. Но если вдруг в ближайшее время вы тоже собираетесь в отпуск, то лучше держите загранник подальше от своих домашних животных. Ну, всякое бывает. Вдруг у них тоже разыграется бумажно-паспортный аппетит, а? Все может быть.
0: Погода.
1: Сегодня в столице температура воздуха за окном 16-17 со знаком плюс, вечером до 15. На протяжении всего дня ожидаются осадки, поэтому зонт может пригодиться. Влажность воздуха при этом 70%, а ветер восточный 3 метра в секунду. Такая погода.
0: Реклама.
2: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в трех минутах от метро Калужск.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: DFM.
1: Радио DFM. О, да, немного водных процедур от Олова Басовские на Радио DFM. Прямо сейчас послушали Bottomman, так называется этот трек. Ну и согласитесь, осенью уже в голове мелькают такие мысли на тему, что зима все-таки близко. Так вот, мартышки в московском зоопарке тоже утепляются. Ну как они утепляются? Они это делают не самостоятельно, а с помощью тех, кто готов поделиться своей одеждой. И московский зоопарк по этому случаю принимает теплые вещи для мартышек. Москвичи могут принести до 4 октября пледы из флиса, простыни, худи, оверсайз с капюшоном и что-нибудь еще. Говорят, что обезьянки, как и люди, они с удовольствием укутываются в эти мягкие пледы, чтобы почувствовать себя уютно и комфортно. И что немаловажно, одежда должна быть новой, безопасной, без крючков, пуговиц, замков, а еще вещь должна легко сниматься и надеваться, чтобы обезьянкам было как можно проще. Размер желательно выбирать XL и больше. В общем, мартышек подготовили к зиме, да и сами тоже давайте не забудем утеплиться. Зима, как говорится, близко. Но температура воздуха в любом случае сегодня за окном приятно. Плюс 16, плюс 17. Это максимум вечером до плюс 15. На протяжении всего дня ожидаются осадки в виде дождя. 68% такая влажность, а ветер при этом восточный 3 метра в секунду.
2: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM.
5: Потому что

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки.
1: Примите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита слэш автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации комфорт 2025 года. Не является офертой.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС Татнефть.
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
8: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты. Т-банк.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
13: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
14: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

0: можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Up the next. А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Тусовка.
1: On DFM.
0: Потому что Radio DFM.

любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Радио DFM.
1: Свободный, как всегда, бодрый Лекстер на Radio FM Freedom to Love. Но вот судя по тому, что в ближайшее время собирается ввести, курьеру, скорее всего, придется позаботиться о том, чтобы можно было как можно свободнее легко перемещаться по улицам городов, да? А именно, водительские права предлагается сделать обязательными для курьеров. Электровелосипеды, самокаты, на которых передвигаются доставщики, эти самые люди, в скором времени собираются приравнять к мопедам и ввести обязательное наличие прав для того, чтобы передвигаться на них и фиксировать это самое нарушение ПДД. Курьеры, ну, если так оно и будет, я надеюсь, сроки доставки от этого все-таки не изменятся. Уж в любом случае, найдете пути объезда и с ветерком прям доставите все, что мы заказываем. Вам, кстати, за это огромное спасибо. Я, Тимур Белов, прощаюсь на этом. До завтра. Далее.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Rhythm is a Dancer в атмосфере 90-х, только что на радио DFM. Ну а в какой атмосфере в Сан-Франциско прошел первый в истории боксерский поединок между человеком и роботом, можно заценить на видео на просторах интернета. Мы лишь вынуждены констатировать, что на ринге схлестнулись блогер, а кто же еще, и киборг, стилизованный под Терминатора. Он-то, собственно, и победил.
1: Ну, дела.
0: Делайте выводы, господа. Если у вас есть лишние деньги и вы, например, проживаете на территории частного дома, то табличка с надписью «Осторожно, злая».

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Завести робота, который без шума и пыли порешает любые вопросики с точки зрения безопасности.
2: Но это не точно.
1: Покрутить, однако, мыслишки в эту сторону можно, согласитесь.
3: А что, идея?
1: Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый, а это...
0: Реклама.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
7: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской облак, город, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
10: Фантастика.
11: Бизнесу быть. .банк.
12: АО. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк.». Подробности на .com. 18+.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: В сочетании цена-качество Dongfeng Mage лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
2: Пароль ВТБ для бизнеса.
3: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
4: А второе?
3: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
5: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Я привыкла быть опорой для всех.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Ну что, дорогие друзья, прямо сейчас предлагаю перевернуть такие календарики и всем вместе попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1839 году в Москве заложили храм Христа Спасителя, памятник мужеству русского народа в Отечественной войне 1812 года, а в 1951 в Швеции запретили целоваться в общественных местах.
1: Я вот раньше все время думала, как-то люди целуются, но им же нас и должны мешать, а теперь вижу, не мешает.
2: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 14 градусов и, возможен, дождик, а завтра уже куда интереснее. Обещают вроде бы погоду без осадков и до плюс 18.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Друзья, установили умные общественные туалеты с таймерами, чтобы посетители не засиживались там надолго. На 5-й минуте в клозете выключается музыка. И система напоминает, что половина времени уже прошла. На 8-й предупреждает, что пора бы уже закончить. Ну а на 10-й двери автоматически открываются. Так что подумать о жизни придется в другом месте. Всем бодрого доброго! С вами по-прежнему Артем Скоробогатый, а это...
0: Реклама.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
5: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо поднывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
8: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Или ВТБ. Рассказывать о нем всем.
2: А второе?
1: Второе и самое главное. Получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее в vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
0: Кубок России АМОЛ. Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке Радио ДФМ. Сильнейшие пилоты РДС GB и РДС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром Нижегородское кольцо. 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+. Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.

машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Ну что же, ни дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенько попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно. День получения удовольствия от работы. Забыли, да? Каково это? А также отпраздновать день хоббита. И после отбоя выйти, значит, на улицу, снять обувь и отправиться домой непосредственно босиком.
1: Все шутите.
2: Давно бросил. Врачи запрещают.
3: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 13 градусов и вроде бы дождливо, а завтра уже без сюрпризов и до плюс 18.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: что хочется сказать. В Америке создали приложение, которое превращает текстовые файлы и учебники, внимание, в вертикальную ленту TikTok формата.
1: Не может быть.
0: Может. Искусственный интеллект перестал.

0: 8 800 10 10 336.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. Две таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Welcome back, and right now... А теперь...

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Лучше, чтобы он увидел тебя такой, какая ты есть. Вот как в паспорте фотография. Если полюбит тебя такой, как ты в паспорте, значит, действительно, любовь. Значит, полюбил за внутренний мир.
0: This is Evening Show on DFM.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. АЗС Запад. Подробности на сайте azs.datneft.ru.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положиться. ООО АСЕ-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asem-agent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо поднывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: попрощаться с вами до завтра.
1: А напоследок я скажу
0: о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, в Китае заработал первый в мире завод, на котором роботы строят роботов. В России решили подумать над открытием бесплатных клиник только для мужчин, а в Госдуме предложили заменить денежные премии на работе похвалой.
2: Вот это не надо.
0: На этом у меня на сегодня все. А здесь был Артем Скоробогат, и это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
3: До скорого. О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 13 градусов и вроде бы как облачно, а завтра интереснее. Обещает погода без осадков и до плюс 18.
3: Реклама.

0: Автосервисов. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Стройматериалы для ООО, АО, ИТД и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт? Идем в Петрович.
2: Улица Александра Петровича, город Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: Welcome back, and right now...
1: А теперь тусовка.
3: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Вопрос здорового образа жизни, он всегда был, и что он должен в себя включать, тоже, конечно, вопрос поднимался. Но, друзья, ученые постоянно что-то исследуют, и вот выпустили новые исследования, новые результаты, и оказывается, здоровый образ жизни в себя должен включать, естественно, нормальную еду, это всегда было, как и спортзал тоже, но еще и видеоигры, друзья. Именно они стимулируют когнитивные способности, и из-за этого ваш мозг стареет медленнее. Так что, если ваша женщина, парня вам постоянно говорит, хватит играть, друзья, она ведет вас в неправильное направление, и теперь у вас есть аргумент, чтобы ее переубедить. Ну а чтобы слушать музыку, аргументы не нужны. Давайте делать это вместе и далее. Меня зовут Женя Кротов. Всем привет!

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Происходит, верно?
2: Можешь выбрать себе любого питомца, которого ты захочешь.
3: Ящериц?
2: Вань, тебя вообще никто не спрашивает.
1: Да, друзья, оказывается, в России люди на самом деле делают один и тот же выбор. 59% семей у нас владеют кошками. Представляете? А вы о чем подумали? Первое место среди вообще всех стран, так что у меня есть совет для риэлторов. Это не писать без домашних животных. А еще хорошая новость для всех, кто вот вдруг дорогу домой потом забудет. Дом всегда можно будет найти по запаху. Поехали дальше.
0: Реклама.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
8: Фантастика.
9: Бизнесу быть. Точка Банк.
10: АО Точка. Программа лояльности для клиентов ООО Банк Точка. Подробности на точка.ком. 18+.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
14: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пауза.
0: Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. Каждый будний вечер в эфире Radio DFM. Шоу Юлии Фаго. Провокационно и остроумно. С интересными и полезными гостями. Завтра в рубрике «Нужные люди» художественный руководитель Московского театра на Юго-Западе Олег Леушин. Узнаем о главных премьерах юбилейного сезона, театральных секретах и выгодных билетах в сервисе «Мосбилет». Начало в 19:00 на Radio DFM 12+.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
2: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
3: А вы думаете, у окуня нет зубов?
2: У окуня нет зубов, конечно. Вы этот биографию уже учите.
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты. Т-банк.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
13: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материала.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Исловет» – шины, которым доверяют.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в «Альфа-Банк» и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. «Альфа-Банк» – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. We'll be right back.

машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Это хорошо, а красивый спорт это еще лучше, да? И кажется, в Румынии придумали, ну вообще, бомбу. Там организовали промоушен, где девушки модельной внешности шлепают друг друга сильно по пятой точке. Ой, только представьте, какая красота. Теперь оправдано, почему вообще победителей обычно награждают стоя. Там девчонки после этого вообще, наверное, долго сидеть не могут. Ну и очень бы хотелось показать вам, ребята, как все это выглядит. Ну, у нас только звук, сами понимаете. Поэтому вот вам задание на воображение. Как бы это звучало в зале, где сражаются сразу много спортсменок. Ну и как оно с погодой в столице? Ребята, ну, осень, что тут скажешь, дождь, теперь будет с нами постоянно. 16 градусов в эту минуту, местами небольшие осадки, попозже их будет еще больше, тоже плюс 16. Ночью также дождь, там 15 градусов со знаком плюс.
1: Реклама. Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Ozon Fresh и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-47-4.

0: закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. Ультима Сити. Успейте купить квартиру для всей семьи. Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
2: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка
2: on DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: В Гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: Семейный проект бизнес-класса Ultima City. 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с

машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Радио DFM. Включи тусовку.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей. Я такая же, как все. Я тоже облизываю крышку от йогурта и тоже не понимаю тех, кто этого не делает. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре у нас... Что, какое сегодня число-то?
2: 22.09.
1: Да, гуси-лебеди. 22 сентября 2026 года. Это вторник. Сегодня у нас славянский праздник богини Лады. Кстати, мы готовимся к дню осеннего равноденствия. Всемирный день без автомобиля. Сегодня вот можно пересесть, наверное, на собственные ноги. День раскрашивания серости, день защиты слонов, всемирный день носорога, день хоббита, всемирный, всероссийская акция на работу на велосипеде.
2: Ага, самое время, 22 сентября.
1: Отлично. Мне кажется, да, как раз дождик поможет, подгонять будет. Значит, день контроля температуры, и поскольку сегодня у нас вот вообще весь календарь напоминает о том, что осень уже вовсю вступила в свои права, мы решили обсудить с вами следующее. Найти оригинальные плюсы осени, потому что вот плюсы лета искать не надо,

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: И поскольку сегодня у нас вот вообще весь календарь напоминает о том, что осень уже вовсю вступила в свои права, мы решили обсудить с вами следующее. Найти оригинальные плюсы осени, потому что вот плюсы лета искать не надо, их и так все найдут. Там минусы, пойди-ка найди. А вот плюсы осени нужно еще пошукать, как говорят в старину. Собственно, было такое слово, не все его помнят. Так, и соответственно, я могу начать. Плюсы осени, арбузы. Вот арбузы вовсю идут. Вообще дешевые овощи и какие-то сезонные фрукты. Яблоки, груши. Вот это хорошо, конечно. Уже можно сэкономить. Перцы болгарские не стоят, извините, столько бабла, сколько зимой.
2: Кабачки.
1: Кабачки. Если вам не достались от ваших друзей, у которых есть дача, так вы можете купить тоже, в конце концов, по какой-то адекватной цене. Вот. Мне кажется, что это главный плюс осени, это то, что мы вот на этом экономим. Ну и по факту вроде как еще тепло, а отопление еще не включили, да, за отопление мы еще тоже не платим, но еще в то же время мы чувствуем себя комфортно в этом.
2: Дальше. Осень – это официальный сезон незаметного набора веса. К зиме нужно потихонечку зажираться. По чуть-чуть можно себе позволить набирать вес.
1: Но я могу сказать, что, девочки, если вы хотите на корпоративах новогодних выглядеть хорошо, то сейчас как раз вот то самое время, когда надо худеть к Новому году. Это наша такая традиция – худеть к Новому году, чтобы потом съесть кучу салатов с майонезом, опять поправиться и начать уже худеть к лету. То есть у нас так делится сезон. Осенью мы начинаем худеть к Новому году, с Нового года мы начинаем худеть после зажора новогоднего, соответственно, уже к следующему летнему сезону.
2: У самурая нет цели.
1: Есть только путь, да. Вот это наш путь. Друзья, обязательно пишите оригинальные плюсы осени, мы с удовольствием их зачитаем, а лучше мы сегодня, как всегда, дадим супер стильную, классную, элитную, я бы сказала, кружку DFM. Куда писать?
2: Заходите в группу Радио DFM ВКонтакте, номер для сообщений 965-115-5115, скачайте приложение Радио DFM, там есть возможность написать нам в прямой эфир, сделать это как можно скорее.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем! Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Mirpay карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Mirpay, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Mirpay. Mirpay. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
10: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
11: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
12: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
14: Капсикам.
13: Маме скрутила шею весной.
14: Капсикам.
13: Плечо поднывает у сына порой.
14: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
13: Капсикам. И боль на удалении.
14: Капсикам. Моя сила в движении.
15: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО». УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «АУТЭБАНК». 0+.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: А мы встречаем осеннее равноденствие. Друзья, в 2026 году астрономическая осень официально начнется 23 сентября в 3 часа 05 минут по московскому времени. Именно в этот момент Солнце окажется на небесном экваторе и начнет свой путь по южному полушарию неба. Ну и после этой даты продолжительность дня начнет сокращаться в среднем на 4 минуты ежедневно. Этот процесс продлится до 21 декабря, дня зимнего солнцестояния, когда день станет самым коротким в году. Ну а потом все пойдет уже на увеличение. Да. Значит, ну, во-первых, что означает осеннее равноденствие в традициях наших предков? На Руси день осеннего равноденствия воспринимался как завершение аграрного сезона. Это было время подведения итогов, благодарности за плоды земли и подготовки к длинной зиме. Что мы можем, собственно, даже если мы не аграрии, у нас нет своего огорода, что мы можем сделать? Сегодня обязательно нужно сделать какой-то такой символический алтарь. Вообще этот алтарь называется у нас как миска с фруктами, знаете, ну такая, куда вот кладут яблоки, виноград, груши. Вот сегодня обязательно нужно вот такую мисочку организовать. Да, и поблагодарить, соответственно, природу за то, что вот у вас есть. Ну, естественно, там должны быть какие-то фрукты, которые на нашей земле растут.
2: Сезонные
1: наши фрукты. Так, еще что хорошо в этот период. Чаще всего, значит, внимание уделялось воде, особенно ключевой воде, родниковой воде. Считалось, что в течение недели до и после равноденствия ключевая вода приобретает особую силу. Вот если молодые девушки умываются родниковой водой, есть шанс замуж выйти. Mm-hmm. Вот. А если пожилые люди, то здоровье укрепить. Не менее важной была рябина. Грозди этой ягоды развешивали у входа в дом как защиту от всякой нечистой силы, от каких-то неприятных вещей, от грязи энергетической и так далее. Также из рябины готовили напитки. Ну и очень важно в этот день что-нибудь испечь. Это уже завтра, наверное. Хотя можно и сегодня печь, а завтра...
2: Шарлотка.
1: По факту. Что? Вот шарлотка идеально, конечно, потому что это должны быть именно те самые фрукты, которые у нашей местной сезонной. Яблоко, капуста, брусника очень хорошо. Быстрое поднятие теста считалось добрым знаком к благополучию и изобилию. Ну и этот день был посвящен очищению, как физическому, так и духовному. Наводили порядок в доме, избавлялись от ненужных вещей, выметали мусор. Как всегда, можно помыть пол с солью. Ну и энергетически тоже почистить свое пространство. Пройти, например, с палочками благовоний по квартире со свечой, золотой, кстати, потому что считалось, что в этот период зажигается золотая свеча как символ солнца. Ну, в принципе, если у вас нет золотой свечи, можно с любой пройти, я думаю. Также вообще...

0: в эти дни осеннее равноденствие становится поводом для уединения, размышлений, энергетических практик. Можно собраться на природе, провести медитации, вот зажечь свечи. Опять же, это символический способ отметить равновесие между светом и тьмой. И вот как привлечь любовь, например, многие интересуются, да? Вот считается, что именно в этот период можно завязать три узла вокруг кольца, представляя свою судьбу. Вот, вот представляете, как?
1: Да. Тем самым привлечь суженого ряжа.
0: Вот считается, что таким образом... И причем обрывать нельзя, нужно просто потом снять, спрятать от посторонних глаз. Но лучше с этим поспать. То есть вот три раза завязать, произнести то, что вы хотите в любви, представить себе это 100%, ну и, соответственно, спокойненько лечь спать, а утром уже надежно спрятать. Так, по поводу денег. Естественно, многие хотят денег. Рекомендуется, например, опять же, как-то вот положить, например, на подоконник какие-нибудь денежки.
1: Монетки.
0: Вместе с яблочками, например, или с рябиной. Считать, что это все привлечет.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Например, опять же, как-то вот положить, например, на подоконник какие-нибудь денежки.
2: Монетки.
1: Вместе с яблочками, например, или с рябиной. Считать, что это все привлечет, соответственно, благополучие в дом. Ну, это если верить народным приметам. Ну, а если не верить, то в любом случае убраться дома надо, друзья. Вот, это будет неплохо. В любом случае. И помыться тоже хорошо.
2: Гигиена прежде всего.
1: Поэтому что-нибудь из этого вы обязательно сделаете. Погода! On DFM!

0: А мы, друзья, сегодня пытаемся найти плюсы осени. Ну, собственно, если плюсы лета искать не обязательно, то потому что там они и так очевидны, то плюсы осени приходится искать. Вот, например, пишет нам Елена. Можно больше не худеть. Все, можно расслабиться, пляж далеко, на дорогой пляж денег нет, можно в пуховик или шубку потом, соответственно, уже нарядиться и спрятать все, что нужно скрывать.
1: Действительно, вот такая хороший история. Плюс.
0: Да. Также тут вот у нас, соответственно, можно гулять по улицам и не потеть.
1: Тоже, да, кстати. Да. Комары гудбай написали, все.
0: О, а вот это круто. Больше мы не будем слушать этот противный писк. Ну, по крайней мере, сейчас еще некоторые слушают. Вот я сегодня, честно говоря, полночи не спала, потому что у меня такой самый активный почему-то оказался в доме, хотя у меня есть москитные сетки. У меня теперь вопрос, откуда? Как? Вот, вы можете себе представить, что я в 2 часа ночи стою и исследую москитную сетку. Где там дырка? Как он пролетел?
1: Может, это микрокомарик, маленький-маленький, который вот сквозь эту дырочку раз.
0: Вот понятия не имею. Опять же, вы можете расслабиться, и уже гарантированно не будет муха плавать в вашем прохладном квасе.
1: Точно.
0: В других напитках тоже, соответственно, плавать не будет. Рыбалка. Рыбалка очень крутая осенью, потому что рыба идет на жор и клюет, как бешеная, пишет нам Евгений. Евгений в материале совершенно точно. Щука сейчас на жор пойдет, как сумасшедшая. Поэтому, конечно, рыбаки обожают это время, когда можно действительно трофейную рыбу какую-нибудь забрать.
1: Ну, мы тоже сейчас закинем наживку в виде нашей фирменной кружки. Принимайте участие в нашей игре методом тыка. Звоните прямо сейчас 8-495-956-1012.
0: Let's go. 3, 2, 1, go! Go!
2: Go! Go! Реклама. Все говорят, лето закончилось. А у нас новый сезон завтраков на набережной, пикников у реки, пробежек в парке и водных прогулок. Остров Аддонстрой. Курортный центр столицы на Москве-реке. Живите там, где лето не заканчивается. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
4: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
5: Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марьина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
6: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Мы в сети. Новости, мемы, фото, музыка. Все это и многое другое в официальном канале Радио ДФМ в Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись. А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что Радио ДФМ.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Видите какие-то плюсы осени?
2: Ну, я уже сказал, я живу в таком регионе, где, ну, можно сказать, всегда тепло. Сейчас на улице 25 градусов.
1: Да, нетрудно догадаться, что это Краснодар, друзья, собственно.
2: Совершенно верно.
1: Поэтому, конечно, осень, они особо так не... У них, знаешь, как мне кажется, что у них как это, 3 дня зимы, а потом сразу опять лето. Вот и все.
2: Да. Вот сейчас на улице стою, здесь все зеленое, то есть желтого практически нету.
1: Ой, надо, конечно, квартирку прикупать в Краснодаре, понимаешь, все это, конечно, необходимо. Разгоним цены на недвижимость. Так, ну что, друзья, конечно же, прямо сейчас мы будем проверять интуицию и выяснять, какая она, нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь. На старт, внимание, погнали. Правда, что хоккейная шайба раньше была квадратной?
2: Нет.
1: Правда, что дискотека – это имя греческой богини танца?
2: Нет.
1: Правда, что игрокам настольный теннис официально запрещено отращивать бороду?
2: Нет.
1: Правда, что черный и зеленый чай растут на одном кусте?
2: Нет.
1: Правда, что фразу «и все-таки она вертится» произнес Ньютон?
2: Может быть, да.
1: Отлично. Прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект, что у вас получилось. Но вот один ответ дадим исправить. Так, ну что так долго-то уже? Исправляем быстрее, Константин.
3: Не думаем.
1: Не думаем.
2: Какой? Ну, земля крутится.
1: Да, в смысле какой? Мы должны сказать, какой?
3: Как вам подсказывает интуиция?
2: Нет, а как ответ, ну, последний ответ?
1: Нет, мы сказали, любой из перечисленных нами вопросов, вы дали ответ, и вы можете поменять свой ответ.
2: Ну, давайте попробуем еще раз.
3: Вообще 5 вопросов заново. Давайте, Константин, 1, 2, 3, 4 или 5. Вот на вопрос.
2: Ну, давайте про богиню скажем, да.
3: А, дискотека.
1: Дискотека. Так, понятно. Да. Мы тогда ничего не меняем, все-таки оставим, значит, это судьба. Понимаете, все-таки судьбу нельзя с ней спорить.
0: Ваш уровень интуиции равен 2.
1: Ну, то есть, это как, понимаете? Понимаете, то есть, может быть, вам кажется, и это действительно так, а может быть, вам просто кажется. Понимаете, вот интуиция у вас такая. Да, значит...
2: Ну, шайба квадратная не может быть.
1: Да, значит, смотрите, правильные ответы. Правда, что хоккейная шайба раньше была квадратной? Да. Правда, что дискотека – это имя греческой богини танца? Нет. Правда, что игрокам настольный теннис официально запрещено отращивать бороду? Нет. Правда, что черный и зеленый чай растут на одном кусте? Да, конечно. Правда, что фразу «и все-таки она вертится» произнес Ньютон? Нет, Галилео Галилей это сказал. И мы вам аплодируем.
3: Вот такие результаты, Константин. Пока что фирменная кружка остается у нас.
1: Вам достаются 10 секунд на все приветы.
2: Ну, хочу передать всем привет, всем, кто меня знает, всем, кто меня слышит. Вот, всем хорошего настроения и тепла в другие регионы с Краснодара.
1: Мне кажется, что на самом деле вот мы встречаем осеннее равноденствие, баланс тьмы и света, и это очень гармонично, что у вас тепло, а у нас кружка.
0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу,

0: Итак, друзья, прямо сейчас мы будем играть методом тыка и проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
1: Константин!
0: А, тебе микрофон не включили, бедняга. Ну вот видишь как.
2: Главное, чтобы он был включен у Константина из Краснодара. Кость, да, как связь?
1: Да, добрый вечер.
0: Константин, можете найти какие-то плюсы осени?
1: Ну, я уже сказал. Я живу в таком регионе.

0: побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз – ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
1: В новом Jacto 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то только Jack. Подробности на jackcar.ru.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс». В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей, с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» «Неоферта» действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Пароль?
10: ВТБ для бизнеса.
9: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Рассказывать о нем всем.
10: А второе?
9: Второе и самое главное. Получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
11: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
13: Возрастное ограничение 13+.
14: Next. А дальше тусовка.
15: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: On DFM.
1: Друзья, прямо сейчас выясняем плюсы осени. Конечно, тут много самых разнообразных ответов уже есть. Листья! Можно же бегать по ним и прыгать. И самое главное, новые клевые фоточки. Да, это наша традиция. Обязательно там собачки погуляли, и мы, соответственно, себя вот этими листиками радостно совершенно подзакидали. Если у вас не поменялась осенняя аватарка, да, еще ее нет, значит, или надо уже сфоткаться. Ну, может быть, еще пока рано, да? Надо, чтобы поджелтело,
2: да,
1: чуть-чуть.
2: Да, вот уже к зиме
1: поджелтело.
2: Поближе,
1: да. Вот. Или, соответственно, взять старую аватарку. Ну, то есть уже надо как-то обозначить момент, что вот оно. Вот оно то самое время. Также осень – это классное время для того, чтобы спрятаться, завернуться в теплое одеялко и думать… И нормально, и хорошо, и ничего не надо уже, все как-то немножко подрасслабиться. Значит, осенью очень круто, например, чем-нибудь себя порадовать в

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Вкусненьким, например, начать что-то готовить. Заготовки всякие, вот за грибами можно пойти, тут нам пишут. Вот. А, собрать всякие урожаи, это тоже очень классно. И еще вот Елена пишет, я осенью начинаю заготовки. Я все абсолютно замораживаю. Все, что будет стоить бешеных денег потом зимой, я замораживаю по зип-пакетам и в морозилку. Очень, знаете ли, удобно. А, также тут вот некоторые радуются, что снова можно идти учиться. Есть у нас люди, друзья, такие, которые обожают учебу. Ну, а те, которые не обожают, они пишут сериалы, новые сезоны. Кстати, ура! Точно. Реалити-шоу, сериалы, все, что мы, собственно, пропустили, например, летом, потому что гуляли, веселились, было как-то не особенно до телека, например, или не до каких-то там еще подобных историй, то можно вполне себе вот посвятить время этому. У жары не осталось шансов испортить макияж. Пишет нам Алена. И главное, больше попа не будет... там неприличное слово написано. Когда садишься на разогретое сиденье в машине. Да. Что еще?
2: Шапка решает все проблемы с волосами. Абсолютно. Или вот открывается сезон, а давай просто останемся дома. Дождь или просуда – это легальный повод отменить все, если не хочется никуда идти.
1: Кстати, осенью можно заниматься где-нибудь во дворе спортом. Экономить на спортзале, пишет нам Анатолий. Потому что летом это очень жарко, печет. А вот осенью самое то, прекрасно, совершенно, очень комфортно. И даже если вспотеешь, и даже будет очень жарко, например, от того, что ты много занимаешься, все равно очень комфортно.
2: Кстати, правда, приятнее гораздо.
1: Ну, да. Это правда, есть да. Такая история. И даже в одиночестве осенью кайфовее, например, чем в одиночестве летом. Летом чувствуешь себя неудачником, а осенью чувствуешь, как будто так и должно быть.
2: Кстати, оправданно как-то вот.
1: Да, это 100%. Ну что, друзья, мы продолжим обсуждать эту тему, искать плюсы осени, готовиться к осеннему равноденствию. Так что пишите нам что-нибудь оригинальное и смешное. Мы с удовольствием зачитаем.

0: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 515 965 115 51 15. Погода.
1: О погоде, друзья, прямо сейчас, сегодня. В Москве облачно, временами осадки в виде дождя. Не то чтобы временами, а практически без остановки. Вечером 16 градусов, ночью 15-13, завтра обещают до 18 градусов со знаком «плюс». Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, влажность 90%, давление 750 миллиметров ртутного столба. Сейчас в Москве 16 градусов и дождь.
2: Реклама. Есть два типа людей. Одни говорят:
3: «Смотри у меня!»
2: А другие:
4: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити и Центр».
2: Первые живут в стрессе.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Украин 127-39-24-74-1.
2: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
6: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: надо.
1: Ну так работает природа. Ты понимаешь, в зимний холодный период ты должна как-то вот как раз набивать себе жировую вот эту прослоечку, чтобы...
0: Ну да, это, наверное, все-таки действительно это как-то генетически обусловлено. Правильно, да. Поэтому, друзья, если вдруг вам захотелось на ночь пельмешей, да вот с таким киченезиком, не отказывайте себе в удовольствии. Не отказывайте. Еще не отказывайте себе в удовольствии выиграть у нас кружку DFM, потому что мы совсем скоро ее разыграем, а тема такая.
1: Мы собираем оригинальные плюсы осени. Вот как раз жировка один из плюсов.
0: Значит, вот тут, собственно, главная причина, о которой многие говорят, причина в том, что можно, например, сказать, что ты заболел простудой, и тебе все поверят, чтобы не ходить на работу. Я считаю, что этим пользоваться нельзя, потому что это как волки-волки, понимаете, вот так вот, ну, такое себе. Также тут некоторые пишут о том, что премии приходят. Почему-то в осенний период летом не приходит, а осенью вот, пожалуйста. Осенью кругом будут лужи, по которым можно прыгать как ребенок. Это очень здорово. Попробуйте, какие-то мы стали слишком взрослые, пишет нам Евгений. Когда лужи замерзнут, нужно еще обязательно подоптать на них первый лед, который станет с хрустом ломаться под ногами. Это тоже так прикольное такое себе развлечение. Что еще?
1: Олег вот пишет, еще немного и пуховичок зимний достану, а в нем, может, и денежка какая-нибудь завалялась.
0: И вот мне понравился Анатолий. Анатолий, конечно, просто красавчик. Он пишет, друзья, а вам не кажется, что мы забыли про главную историю осени? Про гербарий?
1: Стали, правда, забывать поделки из желудей.
0: Да, и шишек. Это же можно сколько всего своять. Понимаете, это же можно просто вот взять пластилин, взять три шишки. И вот вам, пожалуйста, снеговик. Зачем вам снеговик осенью на полке, никто не скажет. Но вы же его сделали. А если еще желуди найти, так это же вообще просто счастье какое-то, я считаю.
1: А каштаны? Каштаны
0: вот, кстати, Дина пишет нам сегодня, что она единственная из всех своих родственников, кто любит тыкву. Она говорит, я перестала приглашать гостей на тыкву, что раньше делала, желая всех поразить своими кулинарными талантами, невероятными рецептами из тыквы. Но когда я поняла, что тыкву кроме меня никто не ест, теперь я объедаюсь ей в одиночестве. Я, кстати, раньше тоже не любила тыкву. А потом я посмотрела, во-первых, КБЖУ, что это очень выгодная история для тех, кто худеет. А во-вторых, это просто сладкая картошка по факту. Вот если так ее приготовить, запечь, например, ну это сладкая картошка, если ничем ее не поливать, там никаким медом, ничем, а просто в духовке, например, с карри сделать, то это получится вот такой вкус сладкой картошки. А по питательным и по калорийности, по колоражу, то есть это намного выгоднее, чем, например, картошка.
1: Недооцененный продукт.
0: Да, однозначно. Если вы худеете, можете вполне себе худеть на тыкве. Так, друзья, мы здесь наоборот жируем. И поэтому в ближайшее время расскажем вам о том, что можно, а что нельзя сегодня делать. Спойлер, сегодня мы встречаем день осеннего равноденствия, и говорят, что в этот период обязательно нужно испечь шарлотку. Поэтому если у вас ничего нет к шарлотке, вы еще успеете сбегать в магаз и все прикупить.

0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: «Волга». Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
8: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений. Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
10: Конечно, можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: А мы еще раз напоминаем, друзья, что встречаем осеннее равноденствие. В 2026 году оно наступит 23 сентября по московскому времени в 3:05 ночи. И, собственно, вообще, в принципе, этот день называют осенним праздником благодарения. Собственно, в этот период нужно благодарить Вселенную за все то, что нам было дано весной, летом, урожай хороший, если то, и вот обязательно нужно сказать спасибо Вселенной. Собственно, день осеннего равноденствия – это точка равновесия между светом и тьмой. Природа находится в состоянии покоя перед долгим зимним сном. Ну и для нас это тоже символ внутреннего баланса. Пора привести в порядок свои мысли, чувства и дела. Разобраться с делами, с бумагами какими-то, если они валяются и так далее. Все привести в порядок. Также, соответственно, очень хорошо подготовка к этому периоду. Лучшее время для очищения от ненужного и планирования будущего роста. Ритуалы и практики мы уже называли, но некоторые повторим. Значит, ритуал благодарности, алтарь из природных материалов, желудей, шишек, яблок, веток рябины, дубовых листьев, хорошо зажечь свечку, можно написать список того, за что вы благодарны, оставить его рядом со свечой. Очищение пространства. Можно использовать благовония с ароматом корицы, яблока, лаванды, ну или просто со свечой пройти по всем темным углам своего дома. Также очень хорошо, например, в этот период что-нибудь испечь. Яблочный пирог, мы уже говорили, шарлотка. Яблоки – главный символ этого дня. Главный символ, поэтому если вы приготовите что-то с яблоками, будет очень круто. Виноградный сок тоже очень хорошо поможет настроиться на нужную волну. Это не тот виноградный сок, Дмитрий. Не тот, да. Не испорченный, скажем так.
2: Другой тоже поможет, да, настроиться?

0: счете домашний хлеб будет совсем круто, а он олицетворяет связь с землей и плодородием. Ну, собственно, у вас еще есть возможность продумать меню. Ну, буквально час. Вот, есть два. Уже надо готовить или сегодня, или завтра. Ну, завтра у нас рабочий день, поэтому лучше бы сегодня уже подумать над меню, а завтра вечером, как минимум, тесто уже надо поставить, мне кажется, если вдруг вы собираетесь какие-нибудь пирожки с капустой печь. А вот шарлотка мне чем нравится, что это и символ дня, и, собственно, и делать ее. Ну, раз-два плюну. Кстати, во сколько вы, Дмитрий, вообще, ты умеешь шарлотку
1: вообще
0: делать?
1: Ни разу не готовил.
0: А, серьезно?
1: Вообще ни разу к тесту не подходил.
0: 5 лет мне было, когда я приготовила шарлотку, и после этого мамина спокойная жизнь закончилась, потому что я ее начала печь каждый день, это не шутка, каждый день. И мама убиралась после меня. Вот она умоляла меня больше этого не делать, потому что отмывать муку по всей квартире, которая была разбросана, ей очень надоело. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро будем продолжать нашу тему, искать плюсы осени.

0: ФМ. Напоминаем тему, которую обсуждаем.
1: Сегодня пытаемся найти оригинальные плюсы осени.
0: Алексей пишет: я лысый, мне голову можно больше не мыть, дождик помоет. Нормально,
1: молодец.
0: Так все хорошо.
1: Бывает, Серега.
0: А вот опять же, он же написал: еще я хожу в очках, тоже очень удобно. Если водичка помыла линзы, можно просто протереть, и вот уже чистенькие.
1: Дачники потянулись. Не надо, наконец-то, ничего поливать и стричь газон.
0: Ой, да, вот этот вот момент, когда, дождь пойдет, поливать не надо, он, конечно, чудесный. Кстати, мало кто знает, вот, например, когда огурцы горькие, когда мало влаги, вот. Но я точно знаю, как из горького огурца сделать сладкий.
1: Как?
0: Берешь
1: попку. Посахарить?
0: Нет, берешь попку, отрезаешь. И вот прямо вот срез начинаешь по кругу крутить. Там такая белая жидкость будет выходить. Когда она выйдет, соответственно, огурец станет обычным.
1: Тогда открытие сейчас
0: и не
1: было.
0: Будет горьким. Серьезно, я так один раз купила и думаю, что их выкидывать буду. Ну, естественно, я все посмотрела в интернете, мне ChatGPT подсказал, очень хорошо и удобно. Там сейчас, знаете, вообще уже можно все эти истории. Знаешь, раньше наши бабушки, они же эти календарь прилесной, там всякие советы были, они все это сохраняли. Потом какие-то газеты были, где вот эти вот...

0: Совет тебе, садовод. Знаете, вот это вот все. Они тоже сохраняли, делали подшивки. А нам сейчас ничего не надо. Просто вбил, посмотрел, готово. Я тут недавно сижу, значит, чего-то у меня заболело. Я, значит, чат GPT, он мне три варианта, что у меня может быть, сразу выдал. Вот, правда, там начинаешь сразу смотреть потом другие варианты. Так можно, знаете...
1: А там можно так закопаться.
0: Да, что ты уже найдешь у себя 1000 смертельных болезней, будешь разбираться, какая из них.
1: Бьюти-рекомендации. Можно не брить ноги.
0: О!
1: Сезончик-то вот он как раз, открывается.
0: И некоторые, кстати, и перестают, например, и педикюриться так уж активно. А. Вот, то есть, ну, собственно, думают, зачем,
1: спячка,
0: если
1: такая
0: уж, дают отдохнуть, как говорится, собственному телу. Это тоже, кстати, полезно. Считается, что все-таки от шеллака, девочки дорогие, нужно отдыхать какое-то время. Конечно...

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Делать педикюр нужно обязательно, но не с целью, например, сделать себе шеллак, а с целью какой-то гигиены просто. Так, ну что, мы совсем скоро, друзья, уже будем бомбить финалочку, выяснять, кто на сегодня круче других отвечал на вопрос. И, естественно, отдадим нашу суперкрутую фирменную кружку DFM. И, может быть, это ты. Ladies and gentlemen, introducing Pago. DFM.

Итак, друзья, у меня, собственно, несколько интересных фактов от нашего суперинформатора Владимира Глухова. Давайте озвучим прямо сейчас, узнаем что-нибудь новенькое. Ну, потому что вот иногда вот, например, встречаемся с друзьями, да, где

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Так, друзья, у меня, собственно, несколько интересных фактов от нашего суперинформатора Владимира Глухова. Давайте озвучим прямо сейчас, узнаем что-нибудь новенькое. Ну, потому что вот иногда вот, например, встречаемся с друзьями, да, где-нибудь в ресторане или в кафешке, да или просто где-нибудь в гостях сидим, а поговорить не о чем. У тебя было такое когда-нибудь?
2: Конечно, бывало.
1: Да сидишь
2: думаешь,
1: и
2: вот,
1: думаешь.
2: Молчаливое вот это вот состояние, когда думаешь, ну что бы ляпнуть такое?
1: Ну хотя бы как-то разнообразить беседу, например. Вот увидели, например, рекламу, и вы тут так вернули. Первый рекламный баннер в интернете был размещен в 1994 году. Ну, вдруг кому-то будет интересно. Так, еще раньше парфюм использовали как защиту от чумы. Стоит, например, девушка, да, духи у нее дорогие там и так далее. И тут Попов такой подлетает и говорит, а вы знаете, что раньше парфюм использовали как защиту от чумы? Так, да? Первые искусственные елки были изобретены в компании, производившей ёршики для унитазов. Ну, слушайте, эту тему поднять очень легко. Сами знаете,
2: это прям на
1: где. Она на поверхности, да. Это вот вы зашли, это вы можете перед тем, как туда зайти и как выйти, да. Вот вы можете вполне себе вернуть красиво.
2: Так я несколько раз туда-сюда зашел, и уже елочка.
1: Танцы укрепляют доверие, снижают стресс. Утиное кряканье не имеет эхо. Собаки, как и люди, умеют ревновать, но это уж мы, конечно, знаем. Салюты пришли к нам из Азии. Смех без причины – признак постоянного пребывания в депрессии. Пиццу изобрел итальянец из Неаполя. Холодный душ улучшает метаболизм, так что если вы хотите вдруг похудеть, то обязательно холодным душком себя утром-вечером. А мозг человека позволяет ему читать около 1000 слов в минуту. Позволяет. Но мы не позволяем мозгу. Только 18% владельцев домашних животных делят с ними кровать. Я не верю в эту статистику. Это какая-то ерунда.
2: Больше гораздо.
1: Да, конечно, да. Значит, все говорят, особенно мужчины мне нравятся. Так, мы... С нами спать не будет. Нет, нет, он говорит жене, да, которая, ну, пожалуйста, ну, можно, ну, хотя бы на одну ночь, он же так плачет. Нет, он не будет с нами. Значит, заканчивается все тем, что через пару лет фотография, как эта собака у него на голове, понимаете, и он считает это совершенно нормальным и получает от этого только удовольствие. Пусть у всех будет так. Ну что, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку. Let's go!
0: Погода! On DFM!

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: «Капсикам». Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. «Капсикам» и больноудаление. «Капсикам» – моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс». В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей, с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: А дальше – тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: DFM.
1: Бомбим финалочку, друзья. Прямо сейчас выясним, кто у нас сегодня заберет подарок. Кружку, в которую можно налить и чай, и кофе, и что-нибудь потеплее.
2: Глинтвейн.
1: Например.
2: Собирались?
1: Безалкогольный.
2: И только.
1: Алкоголь вредит вашему здоровью.
2: Да.
1: Дальше.
2: Сегодня собирали оригинальные плюсы осени.
1: Вот, например, Евгений пишет. Я машину начинаю мыть реже. А что ее мыть? Все равно дождь. Все равно все будет грязное в итоге. Вот опять же сообщают нам, что осенью еще можно найти хорошее парковочное место. Зимой с этим будет уже очень трудно. То есть готовиться по полной программе. Именно осенью лучше планировать свой зимний отдых. И это тоже приятные хлопоты.
2: Да.
1: Зимой можно заняться обустройством дома, например. Летом было не до этого. А зимой, осенью, пледики, всякие разные шторки новые и так далее. Красоту, уют наводить самое то. И на даче осенью очень даже прикольно. Шашлык осенний, он вкуснее, чем летний, пишет нам Елена. Намного вкуснее, потому что соединяется с

0: запахом осени. Это совершенно неповторимый аромат. Тебе не холодно еще, но в то же время запах тот самый, он уже есть.
1: Через приложение Radio DFM пришло сообщение: осенью наконец-то пойдет работа у нас. Фишеринг-сервисе. Пацанам привет. Скоро ням-ням. Вот такое.
0: Мне, конечно,
1: сообщение. Очень
0: неприятно было смотреть некоторые сообщения. Знаете, из серии «Я за вас очень рада, но не от чистого сердца». Вот. Это когда люди начали вот нам здесь присылать фотографии. Ведра буквально, ведра, друзья, грибов, которые они собрали. Там вообще целое ведро белых я нашла, увидела. Это вообще не я нашла, они нашли, а я нашла это в наших сообщениях, их было много сегодня. В общем, и опять набрали уже, я так понимаю, нам там делать нечего, все.
1: Под березовик полно.
0: Да, там все полно. И даже видосы прислали, как собирали. Ой, и вот, кстати, тут надо все-таки закрыть эту тему раз и навсегда. Многие выкладывают свои какие-то видосы, как они гриб выкручивают.
1: Так, да, срезать или выкручивать.
0: Да, и, соответственно, друзья, надо закрыть уже, наконец, эту тему. Не надо срезать, можно спокойно выкручивать. Никаких проблем для грибницы не будет, потому что она, это огромная система. И грибница, это не то, что вот это вот корешок. Это, вы не представляете, насколько может она метров вообще распространяться, эта грибница, и ничего ей не будет. Ну, как раз наоборот, если вы срезаете, там она подгнить может. Ну, и то ничего не будет плохого. В общем, на всякий случай я вам сообщаю, что лось, который является главным потребителем этого продукта, грибы, да и вообще любой зверь, они без ножа ходят. Они съедают, вырывая, выкручивая и думая вообще, даже не задумываясь об этом. И, как вы видите, грибы все еще есть.
1: Вот, поэтому, как лось.
0: Да, если прочитать, конечно, то, что говорят, собственно, про мицелии, про все остальное, то станет понятно, что можно спокойно совершенно рвать грибы и не париться по этому поводу. Если вдруг вы сейчас скажете, что я не права, есть что... Есть интернет, где вы можете почитать любые, соответственно, доводы по этому вопросу. Так, ну что?

0: машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Если вдруг вы сейчас скажете, что я не права, есть что? Есть интернет, где вы можете почитать любые, соответственно, доводы по этому вопросу. Так, ну что? Что?
2: Вручаем наш фирменный подарок. Вручаем. Кому-то сейчас, прямо вот сейчас. Это, мы решили, что это будет Анатолий.
1: Не мы, а ты решил.
2: Да, я решил, хорошо. Он напомнил нам о гербарии. Вообще уникальное, единственное время года, когда можно собрать это чудо и насладиться его красотой. Я вообще слово гербарий последний раз в третьем классе произносил. И вот Анатолий всколыхнул наши воспоминания, и мы за это сообщение, которое он прислал в Максе, Анатолию вручаем нашу фирменную кружку.
1: Вот, уже отдали подарок, но я просто так прочитаю. Екатерина написала только что. А для меня осень — это шуршание листьев, бесплатный антистресс, редкий случай, когда хочется шуметь приятно и даже круто, без комаров и мошек. Ну что, все, друзья, мы желаем вам сегодня по-настоящему круто встретить день осеннего равноденствия. Если у вас будет возможность спечь шарлотку, это кул. Это прям супер круто поблагодарить Вселенную за урожай, за урожайный год и, соответственно, привлечь что-то светлое в вашу жизнь на грядущие зимние дни. Всем пока!

0: погоде, друзья. Прямо сейчас, сегодня в Москве пасмурные осадки в виде дождя. Температура воздуха вечером 16, ночью 15. Завтра обещают до 18 градусов со знаком плюс. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду. Влажность 90%. Давление 750 миллиметров ртутного столба. Сейчас в Москве 15 градусов со знаком плюс и дождь.
1: Реклама.
2: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за один час.

0: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
1: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
0: Гипервыгода в каждой покупке.
1: Все подробности на lenta.com.
2: Никуда не спешить, успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится. И жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
5: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM. Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Пароль
3: ВТБ для бизнеса.
2: Проходите.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
2: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Кубок России АМОЛ. Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке Радио ДФМ. Сильнейшие пилоты РТС GP и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром Нижегородское кольцо. 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vdrift.ru. 0+.
3: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка
3: on DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Morning Show. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: Пытаемся догадаться, что означает «халам-балам».
2: Может быть, «тяп-ляп»?
1: Да, близко. Ситуация. Вот я вернулась из Сочи.
2: Так.
1: Думаешь, я чемодан разобрала, он лежит у меня посередине. И вообще вещи везде разбросаны. У меня что дома? Сплошной?
2: Халам-балам.
1: Халам-балам.
2: А я-то думал, ну, крутая вечеринка. У нас сегодня халам-балам.
1: Это на сцене халам-балам намечается вообще просто.
2: Потусуемся. Там вообще диджей вообще привезли.
1: Там буяка будет.
2: Буяка. Вообще топовый мировой диджей, полный халам-балам. А оказывается, все наоборот.
1: Всем халам-балам. Включит. Топ
0: ремикс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
5: Фантастика.
6: Бизнесу быть. Точка.Банк.
7: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
0: Каждый будний вечер в эфире Радио DFM шоу Юлии Пого. Провокационно и остроумно, с интересными и полезными гостями. Завтра в рубрике «Нужные люди» художественный руководитель Московского театра на Юго-Западе Олег Леушин. Узнаем о главных премьерах юбилейного сезона, театральных секретах и выгодных билетах в сервисе «Мосбилет». Начало в 19:00 на Радио DFM. 12+.
14: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
15: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
16: ОРБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Орск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
17: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я. За спасибо.
18: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
19: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. от Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
18: А дальше тусовка. On DFM. Потому что Радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марьина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
2: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Мы в сети. vk.com/dfm.
3: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что Radio DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключай.

дают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Каждый будний вечер в эфире Радио ДФМ. Шоу Юлии Фаго. Провокационно и остроумно. С интересными и полезными гостями. Завтра в рубрике «Нужные люди» художественный руководитель Московского театра на Юго-Западе Олег Леушин. Узнаем о главных премьерах юбилейного сезона, театральных секретах и выгодных билетах в сервисе «Мосбилет». Начало в 19:00 на Радио ДФМ. 12+.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Кубок России АМОЛ. Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке Радио ДФМ. Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром Нижегородское кольцо. 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Радио DFM. Включи тусовку.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

знать, любить, гордиться. Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

знать, любить, гордиться. Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Путешествие рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

Путешествие рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.